0: теплый, теплый прием.
1: Теплый прием.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Яркая осень.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Первое.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: любимое радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Телефон рекламной службы Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Ветер гонит пыль.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон! Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: осень на любимой волне.
1: Дино МС 47. Звонки!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил золотой педалью.
2: Не похуану сомбреро.
3: Соусы пилявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Отдыхай с Бим Радио.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая 10А, 16+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Алмазы образуются в земной коре на глубине более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого алмаза – около 1,5 миллиардов лет.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

빠진 별 내 우주의 놈 또 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800. 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.

0: Тая, веха в этом коллективе, в коллективе А-студио, именно с этим солистом Батырханом Шукиновым. Сегодня в начале каждого музыкального часа, что-то мне сейчас подсказывает мой музыкальный слух, что как будто эту мелодию они скоммуниздили у всем известной группы Army of Lovers, армия любовников. Да, вот, вот этот момент особенно, а? Та-ра-та!
1: Я солдат твоей любви, как мне быть, подскажи, я не знаю.
0: Доброе утро, друзья мои, всем слушающим БИМ-радио. Здесь у нас воскресное шоу со мной, Сергеем Беловым. 8 часов 5 минут. Чего-то столько мыслей в голове. Сейчас проснусь. Мы вместе с вами проснемся. Во, какой идеальный выходной. Ну, подумаем, да, какой идеальный выходной. Возможно, есть ответы на этот вопрос. Плюс 792-72-42-8. Могу сказать, что вчера у меня был классный выходной. И я вам сегодня того желаю. Воскресенье на календаре, 6 сентября. Всем здравствуйте.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Правильное дыхание – это залог понимания своего тела. Но в какой-то момент я соглашусь, друзья мои. Правильно рассчитать силы на сегодняшний день, чтобы все получилось. 8 часов 10 минут. Традиционная перекличка у нас. Плюс 792-72-102-8. Не забываем, что для вас вообще выходной день. Идеальный. Так, пишет нам Евгений. Женя, здорово. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, Сергей Васильевич. Ну, Сергей Владимирович. Для девушек можно просто Сережа. Обожаю, когда меня называют Сережа. Сергей, Серега, серый, выходи с мячом. Это для вас, парни. Ну и всем хорошего дня. Жень, тебе тоже. Новосавиновский на работе. Хорошего дня. Давай, Жень, ну ты у нас первый сегодня. Получишь песню. Так сказать, в полную панамку счастья. Хорошему дню. Поставим. Что там надо? Что там надо тебе поставить? Напиши, пожалуйста. Так, всем остальным крем-сода. Подожгу. Подожгу. Жгу.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио.

такая музыкальная аффирмация от команды Daft Punk. Фаррелл Уильямс к ним присоединился своим. Баритон, это можно назвать баритоном? Вряд ли. Вот баритон, наверное, у меня такой. Я в последнее время активно веду тему истории из Казани, да, и всякие различные факты рассказываю, там, что за здание, что за улица и прочее, прочее, прочее. Очень интересно мне этим заниматься. Так вот, многие пишут, что у вас хорошо получается только потому, что вас приятно слышать. То есть некоторые даже, не вникая в суть, просто слушают голос. Немножко похвалил себя вначале. Вообще хвалить себя – это нормально, друзья мои. Да, вот сейчас взяли и похвалили себя. Ну, прежде всего, наверное, за то, что у вас сегодня какой-нибудь классный выходной день, да? Я сегодня интересуюсь у вас, в частности, что для вас идеальный выходной? Вот какие должны быть составляющие этого дня, чтобы считать его выходным днем? Вот так вот, друзья мои, вот так вот давайте. Пишите, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Решил зарядить Алену Аппина. Электричка.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Сан-Франциско.

0: он должен быть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Альбина пишет: поспать подольше, чтобы утром никуда не нужно было ехать по делам. Но, увы, мы сегодня работаем, так что у нас не выходной. Насколько я помню, у меня тоже в воскресенье не выходной, потому что до 11, я сегодня до 11 укороченный формат у меня, друзья мои. Так, а вот Альбина, насколько я помню, она тоже каждое воскресенье вместе со мной просыпается и уже куда-то едет зарабатывать. Так, Юрьевна, привет тебе, Юрьевна. Доброе утречко, Бимка-любимка, доброе утро, Сережа, позитивного денечка всем. А мне легкого рабочего дня. Пожелали, все, я прям вот передал туда, наверх, чтобы вам донесли бодрого, классного дня. Так, Серега, утро доброе, бодрое, хорошего, позитивного эфира от Коли, Расиму и Айвбим Болталки с вами. Поздоровался там и отчет выложил, такой небольшой видео по вчерашней рыбалке. Так, бабай, здорово, авиастрой плюс 21. Вообще классная погода стоит. С утра так пасмурно, знаете ли, дождик пробежался по Казани. Но сейчас вот чувствую, что может где-то к обеду появиться и солнышко. Ну, вообще прекрасно. По погоде вообще... Это отдельная тема разговора. У Бабая все четко и ровно. Самое главное, друзья мои. Так что вызывайте Бабая, чтобы еще лучше было. Так, Максим Тимофеев. Добрый день. Идеальное воскресенье. Это когда уже с утра отвез строителей строить свой дом. Ну, это здорово. Это прекрасно. Только чем? То есть с утра отвез, вечером привез. А может, просто денег им дать, чтобы они сами добирались, а? Или их так там много, что не увезешь, да? Одним автобусом. Давайте, Максим, нам подробности нужны. В чем кайф-то на самом деле? А, контроль. Вот человек любит контроль. Прекрасно. Кайфуешь от того, что строитель на тебя работает. Да, чувствуешь себя таким неким барином, да? Вот до 1861 года, до отмены крепостного права у нас на Руси. Крепостных отвез, сам барин чай сейчас попивает у самовара, сахарную головку со своей барыней такой сидит весь. Наверное, еще видеокамеру поставил, да, как там наблюдать можно за строителями, за этими нерадивыми. Еще можно набрать главного бригадира, сказать, что это вы там не так, ребятки, делаете. Так, а какой идеальный выходной у вас? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. У нас просили, у меня просили Карину Харрис, потому что первый проснувшийся сегодня написавший — это Евгений. Карина Харрис, увези. Для тебя, Женечка, сразу после рекламы здесь на Бим-радио.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой». Реклама на Бим-радио.
2: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и гол! 10% кэшбэка на спортивную.

0: И матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: такой музыкальный спецназ от команды Texas. You can call me в эфире Beam Radio. Всем доброе утречко. То, что заряжает, друзья мои, определенно. Так, 8 часов 34 минуты. Всем здравствуйте. Адель пишет: доброго, бодрого. Приходил ко мне Сережка. Поиграли мы немножко. Работаем в 7 утра. Красота. Город пустой. Тоже, кстати, кайфанул. Сейчас прокатился очень быстро. Даже успел заправиться. Правда, дорогим, но тем не менее успел, друзья мои. Так, Евгений пишет: здравствуйте, доброе утро, идеальное утро воскресенье. Проснулся в Марийском лесу у озера, а вчера банька была, песня у костра, шашлындос. Изменился в то, что сейчас лениво качусь на работу. Вчера разнежился, потому что, Женя, сегодня сейчас соберешься, конечно же. Может, что-то какое музыкальное?
1: Смотрю на прохожих.
0: Кстати, для тех, кто сегодня кайфует, кому никуда не надо, вам, пожалуйста.

просто, если никуда не надо, 8 часов 38 минут. Постоянно даю часовую отметку для того, чтобы мы с вами синхронно просыпались вместе с Бим-радио. Микрофон Сергей Белов. Всем здравствуйте. Сегодня интересуюсь, насколько хватит ваших сил на какое идеальное воскресенье. Давайте так, не воскресенье, может быть, это и вторник, и среда, если вы там белый человек и можете позволить себе отдыхать средь недели. Кстати, да почему бы и нет, да? Так вот, какой идеальный выходной для вас? Что должно быть в составляющих этого дня? Плюс 792-72-42-8. Ваше сообщение на этот номер в Максе. Расим, я слышал, кстати, бимболталки. Расим, ну, давайте так, вот я сейчас его перескажу, он написал очень здорово. Идеальный выходной – это когда дети делают завтрак и кофе папе. А пока все это наоборот, я понимаю, о чем вы. Пишет наш слушатель. Доброе утро, за 140 километров от Казани слушаю вас по интернету. 6 утра колю дрова, и в этом для меня есть отдых. Олег, это ж прекрасно. Я бы сейчас сам кольнул бы дрова. Это, между прочим, вообще вентилирует мозги, вот это занятие, когда ты концентрируешься. Причем ты еще получаешь какое-то удовольствие от этого дестроя, от разрушения, да, и мысли твои так укладываются по полочкам. Классно, классно. Если есть дрова рядышком, зовите. Но я там долго не продержусь, часика два, может, три.

Ваш идеальный выходной день, каким он должен быть? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте, если у кого-то сегодня не выходной, то просто прикинем, как бы мы из этого дня, чтобы вы выжили. Да, какие эмоции, там, развлечения и прочее. Гляну сейчас бим-болталку, потому что ребята здесь пишут, это очень здорово. Так, с рыбалкой я ответил. Если кому-то нужно, могу видеоотчет прислать. Как говорится, не стыдно. Руслан пишет: приветствую, Сергей. Идеальный выходной — это, конечно же, пойти на любимую работу и работать на приятной усталости. Кто-то здесь пишет, что наоборот, не хочу, говорит, на работу, и это мой идеальный выходной. Не ходите. Обожаю свою работу, друзья. Вообще, воскресенье для меня — это выходной. Вот честно вам скажу. Прийти для вас поработать с 8 до 12 — это прям, ну, вообще. Это правда. Абсолютно правда. Команда «Кино» для вас. Место для шага вперед. Пусть сегодня будет такое маленькое, может быть, даже побольше местечко для шага вперед. И только приятное.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Да, песня отлично залетела. Я смотрю ваши отзывы. Прекрасно, прекрасно, друзья мои. Мы рады будить вас вместе здесь на частоте 102.8 FM. Это Бимрадио 8.49. У микрофона Сергей Белов. Добрейшего всем утра. Интересуюсь, сегодня у вас идеальный выходной для вас. Вот что должно быть в этом дне? Вот каким вы его представляете? Не всегда, конечно, получается, но вот идеальный выходной — это тот самый, который выглядит, ну... Как он выглядит? Плюс 7-9-2-7-2-42-8, друзья мои. Так, всем привет. Сегодня отмечается Международный день рыжих. К слову, это не единственный их праздник. 26 мая отмечают Всемирный день рыжих. Если вы рыжий, мы вас поздравляем. Это насколько это можно с вашим профессиональным цветом волос. День продающего сторителлинга сегодня. Неофициальный праздник. Появился в России недавно, аж в 2022 году. Я, кстати, друзья мои, могу похвастаться. Взял билеты на концерт Иванушек Интернешнл. Кстати, они сейчас перечеркивают, заметили... Интернационале они не пишут, они пишут просто Иванушки. Такой ребрендинг произошел. Я вообще очень категорично отношусь к каким-либо каверам, но вот этот зашел. Этот зашел у меня, залетел. Я бы сказал, в десяточку. Это команда Нэнси и Сидоров. Песня Иванушек называется «Реви».

Знаете, почему вы считаете, что это лучший оригинал? Потому что вы панки в душе. Панки, вы рокеры там. Ибо без вот этой составляющей роковой здесь эта песня. Ну, обычный каверок получился. А ребята саунд добавили невероятный, такой плотный, мощный просто панк местами. Это, конечно, располагает лично меня. Нэнси и Сидоров только что с командой этой, они спели песню «Реви», песня «Иванушек», соответственно, да. «Иванушек», может быть, даже и в оригинале сегодня услышим, почему бы нет. Отличная команда, между прочим, самый известный бойз-бенд у нас в России. Так, что у нас сегодня с самым идеальным выходным? Дмитрий пишет: «Сергей, считайте, что уже, говорит, позвал. Это, да, дрова меня зовут. Это прикольно вообще, только их сначала распилить надо. Так я же не против, если есть козлы, как это, козлы же называются». Это давай, двуручной пилой. Вот именно по приколу двуручной пилой. Понятно, что там бензопила, если могу приехать с бензопилой, но вот в этом же весь как раз вот, ну, как это ему сказать правильно, аутентичность вообще колки дров именно в этом, да. Так, Женя, что у нас там, Женя? Женя прислал фотографии с озера, значит, вот у него костерочек. Дрова нарублены аккуратненько, это ж приятно. Вообще приятно дрова любить, когда ты выезжаешь куда-то там, например, ну, с палаточкой, там женщины какие-то красивые бегают рядом. Ты такой берешь, аккуратненько этот топорик, топор, начинаешь, ну, демонстрировать, так сказать, свои умения. Приятно, приятно. Особенно, когда это находит потом вечером отклик. Надеюсь, у вас, Женя, так и было, собственно. 8 часов 54 минуты, друзья мои. Какой у вас идеальный выходной? Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Меня зовут Серега Белов. Всем здравствуйте, всем добрейшего.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.

Ну, во-первых, очень красивая. Очень красивая, классная. Такая сочная грузиночка. Ничего плохого в этом не несу, абсолютно. Восхищаюсь каждый раз. Есть возможность этим заняться здесь в эфире. Что касается второго момента, который вот меня недавно удивил, так она, оказывается, самая старейшая вокалистка группы «Астудио». Представляете? Она с 2005 года. Прикиньте, с 2005 года. Уже 21 год она является солисткой группы «Астудио». У нас сегодня уикенд именно с этой командой. У нас вообще сегодня прекрасное утро. У вас же прекрасное утро, у меня точно. Вот сейчас я еще брейкинг поставлю вам. Ой, где я его нашел? В плейлисте Бим Радио, конечно, благодаря нашим музыкальным редакторам. Юпостров, команда «Пой, танцуй, люби». Я думаю, зарядит. Еще также интересуюсь идеальным вашим выходным. Вот каким он должен быть? +7 9 2 7 2 42 102 8.

0: Реклама на Бим-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
4: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
5: ООО «Казань парк». ОГРН 120-47-00-912-12.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

выходные прокатились многочисленные мероприятия, посвященные Дню нефтяника. Для нас, для нашего региона, год вообще классный. Тем памятный, что он юбилейный, отмечается 80-летие со дня открытия Дивонской нефти. Всех нефтяников поздравляю с вашим профессиональным праздником. Вот и Раис Татарстана прекрасно с этим справился, Рустам Нургалиевич, отлично. Мы уж так тут попутно. Мы это Бим-радио, кстати. Один из самых узнаваемых брендов для Казани. 32 года в ноябре будем отмечать. Вы представляете? Вы представляете? Так, Иванушке обещал. Письма лета. Наверное, залетит. Наверное, залетит письма лета. Грустненько, конечно, но в какой-то момент вспомним, поднимем руку. Скинем вниз и скажем. Да. 9 часов 12 минут, друзья мои, идеальный выходной. Если он таковой у вас сегодня, то поделитесь, как он начался вообще. Что должно быть в этом идеальном выходном? Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Скоро буду зачитывать ваши послания с этого нашего Макса.

0: Ага, друзья мои, у нас совсем скоро первый тост. Возможность поздравить своего любимого близкого человека с событием, которое отмечается у него сегодня в истории 6 сентября на календаре. Если есть именинники, давайте присылайте их имена, фамилии. Минут так через несколько будем этим заниматься. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Все так же присылайте, пожалуйста, в МАКС.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Кто может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить субу?
3: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
2: А муж не покупал.
4: Шепелявых. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Программа для именинников «Первый тост».
0: О, точно, я же вспомнил. У меня же сегодня у друга-то день рождения тоже. Вчера поздравляли, но он говорит, типа заранее поздравлять-то нельзя. Я говорю, ну, я поздравляю тебя с тем, что ты у нас, как это, лучший капитан этого Поволжья. По версии Сергея Белова, вот. А по факту, у него сегодня день рождения. Роман Сергеевич Зуйков, дорогой мой, очень близкий товарищ, дружок-пирожок, друг. Вот, поздравляю тебя с этим замечательным праздником. Сегодня к тебе приедут твои гости, семья. И это будет очень здорово, на самом деле, отметить в кругу этих самых дорогих для тебя людей. Пусть все будет классно, пусть все будет замечательно, все, как ты изначально заметил и отметил для себя. Ну и результативного тебе продолжения. Твоих следующих прекрасных лет. Так, что еще у нас тут, значит, поздравление. Доброе утро, Сергей. Я говорит, еще одну красивую певицу знаю, нереально талантливую. Ага. Это вот поздравление. Я понял, Анастасия. Вы про Полиночку, наверное, Гагарину, да? Чтобы она спела. Ну, мы попросим Полину Гагарину. Возможно, получится меня ее уговорить. Сейчас давайте к тем, кто сегодня отмечает свой день рождения. 6 сентября на календаре. Я отправляюсь в нашу официальную группу Бимрадио ВК. Здесь есть люди, которые сегодня празднуют Happy Birthday to you. Марина Борисова, поздравляем. Ирину Семикозову, какая рыжая. Сегодня день рыжих у нас отмечается. Рыженька какая, Ирина у нас Семикозова. Лисан Дульцева, Ислам Нур Зинатулин, Елена Максутова, Алексей Журавлев, Анна Юрьевна, Светлана Чекунова, Булат Хамидулин, Риф Ахметов, Азат Валиулин у нас сегодня празднует. Это Гулия Гайфулина, Ленар Нигматулин, Нияз Хафизов, Ленар Мухаммедшин, Радик Абранин, Марат Гильмудинов, Татьяна Борисова и многие-многие другие прекрасные люди. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Пока я здесь в эфире, можете, да, подкинуть мне поздравления в адрес вашего любимого близкого человека. А я сейчас чекну информацию по тем, кто родился в этот день. Среди людей богатых, известных, знаменитых определенно кто-то должен быть интересный для нас 6 сентября. Вот сейчас прям в онлайне смотрю, чтобы все... Нет, это кто родился нам нужен? Родился. Кто родился у нас? Вот. Ну, во-первых, родился Иван V. Считался формальным соправителем Петра I. Родился, смотрите, какая дата у него прикольная, 1666 года. Так, английский ученый Джон Дальтон, это который знаменит открытием дальтонизма, в основном этим заболеванием страдают мужчины. Так, кто еще? Сергей Островой, советский российский поэт-песенник. На его стихи написаны такие песни, как «В путь дорожку дальнюю», «Потолок ледяной, дверь скрипучая», «Пора в путь дорогу», «Дрозды». Так. О! В 1973 году родился советский российский эстрадный певец Юрий Шатунов. Вот так вот. Хитами стали «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». который артист исполнял в составе группы «Ласковый май». «Ласковый май», «Ласковый май», «Ласковый». Юру Шатунова послушаем сразу после вот этой композиции, друзья мои. Всем доброго утра. Так. Есть еще именинники. А, все, Екатерина подкинула. Отлично. Написала только что на номер плюс 792-72-102-8. Прямо в первый тост залетает. Поздравляю свою крестницу Черемухину Аннушку с днем ее рождения. 26 лет назад ты появилась на свет. Здоровья тебе, моя хорошая. Будь счастлива по-настоящему. Успехов тебе, я тебя очень люблю. Жаль, не могу тебя обнять. Ты сейчас живешь в Ульяновске. Но мысленно я всегда рядом. Целую, обнимаю. Твоя крестная Катя. Поздравьте, пожалуйста. Большое спасибо. Чмоки-чмоки. Это мне уже чмоки. Чмоки, да. И вам тоже чмоки, чмоки. Ха! Так, еще. Сергей Петров пишет. Серега, давай. Привет, Бим. Хочу поздравить свою любимую мамочку Зою Васильевну Петрову с днем рождения. Мама, я люблю тебя. Здоровья огромного тебе. Всего самого-самого наилучшего. Так, это Сергей Петров прислал сообщение.

0: На правах рекламы.
1: 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера. Редкий случай, друзья мои, посмотреть на этого парня, потому что ведет он классно. Классно, мы знаем, это утренняя пташка, утромен Андрей Дмитриев, тем более есть прекрасный повод. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться, лето закончилось, но новый сезон, вот такой наш любимый клубный с Бимрадио только начинается. Встретимся и встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на сайте maximilians.ru для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
6: «Поднимаем
5: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Итак, давайте вспомним об этом прекрасном музыканте, который вошел в историю нашей советской российской музыки. Сегодня у него был бы день рождения. Юрий Шатунов. Отлично.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Чистые пруды в Москве раньше назывались «погаными прудами», так как сюда сбрасывались отходы. В начале 18 века пруд вошел в состав московского имения князя Меньшикова, был вычищен и получил современное название.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Отдыхай. Отдыхай с БИМ-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Давайте расскажу о том, что происходит у нас с синоптиками. Надеюсь, у них все хорошо. Кстати, день нефтяника отмечается. Ну, а синоптики прогнозируют для нас этот день и завтрашний. Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Небольшой и умеренный дождь. Об этом сообщили в Гидромедцентре Республики Татарстан. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду. Это такой, выше среднего. Местами с порывами до 15-18 метров в секунду. Как здорово, что вчера я на рыбалку успел на воду выехать. Правда, после обеда там уже свистопляска начиналась. А сегодня беляк, как это мы говорим, на воде. Температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Ну, а сейчас в Казани, если обновить информацию, то плюс 18. Пасмурно, слабый дождь обещают у нас в городе с 12 до 17. Хотелось бы, чтобы обошел, но у природы нет плохой погоды и давление в норме. Вот это радует. 745 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле Земли спокойно. В общем, все хорошо, друзья мои. Отличный воскресный день здесь в эфире БИМ-радио. Желаю вам хорошего выходного дня.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

сегодня интересуюсь. У вас здесь Бим-радио, здесь Сергей Белов, здесь лучшее воскресное утро в FM-диапазоне. По версии вас. Могу сослаться на вас? Могу. 9 часов 43 минуты. Отличная у нас связь, друзья мои, особенно с Бим-болталкой. Здесь несколько сообщений касательно того, каким должен быть идеальный выходной день. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вы пишите, друзья мои, на этот номер в Максе, а я зачитаю сообщение Дании, которое написало следующее. Идеальный выходной – это переехать в свою большую квартиру и устроить новоселье с родными и близкими. Но это вообще, в принципе, образ жизни так. Выходной. А когда из квартиры, где ты можешь находиться без близких, ну, без домочадцев, да, без тех, кто создает самые лучшие дни вашей жизни, конечно же, да. Просто там остаться на некоторое время. У меня есть такая волчья логово. И там вообще, в принципе, любой день идеален.

0: апельсинов, а по утрам на пробежку в лосинах и никаких токсинов.
1: Меня спрашивают, что такого я принимаю с кофе, чтобы утром быть на позитиве.
0: Ха. Вообще никаких.
1: Вообще никаких проблем, друзья мои. Я вот как тот, да, обелиск, который упал в чан. Хорошего настроения. 9 часов 46 минут. Всем здравствуйте. Здесь Сергей Белов. Обожаю своего главного редактора Лену Медову, которая проснулась и такое сообщение мне прислала. Здоровское, да? Люблю, когда планы построены на неделю вперед. Я вообще, в принципе, тот человек, который знает, что будет делать, например, в следующий четверг или воскресенье. Серьезно, абсолютно без шуток. Вот она мне пишет о том, что в среду у нас будет, как всегда, Лисан Батрадинова в 14.10. Я давненько хотел пообщаться, между прочим, с Алиной Ивах. Это в среду, друзья мои. У меня будет Алина Ивах, известная вами, известная для вас ведущая и певица. И это очень классно. Давненько с Алиной мы не общались. Не помню, что вообще общались, но скажу пока так. Но я к чему, собственно? К тому, что Лена прислала информацию, что вы в ближайшее время можете стать прекрасным. Прекрасным. Вот самым лучшим на сегодня человеком, который получит пригласительный билет на нашу крутую вечеринку, которая состоится 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому она называется. Ждите, буквально минут так через 5 в нашем эфире все это произойдет. Кто хочет на вечеринку 11 сентября? Мы хотим, мы хотим. Вот я слышу, да, уже в окна врывается. Так вот, ждите непременно, условия здесь на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух. А теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

0: ведь, возможно, вот с такой мелодией он должен начинаться или продолжаться. Айрат как раз к этому просит. Ну, все сделаю, Айрат, отправлю название. Конечно же. 9:53, друзья. Друзья, всем привет. Всем классного дня, всем хорошего воскресенья. Каким? Понравилось вам, зашла песня. Всем все скину, друзья мои. Пока будем играть в игрушку под названием «Перезагрузка». По-взрослому. Прямо сейчас на Бим-радио. У нас классная вечеринка 11 сентября.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
0: Так, меня зовут Сергей Белов. Сейчас разыграю 2 пригласительных билета на нашу предстоящую вечеринку. 2 победителя у нас будет. Новый учебный год начался. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Информация на правах рекламы. Дети заняты учебой. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки и конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бим-радио. Ведущий вечер Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 20:00. Подробности на maximilians.ru. Для лиц старше 18 лет. Новый сезон вместе с Бим-радио. Так, буду задавать вопросы и определять 2 победителей, 2 счастливчиков, которые 11 сентября окажутся на танцполе вместе с Андрюхой, будут зажигать и участвовать в вечеринке «Перезагрузка по-взрослому». Так, сообщение у нас, давайте организационный вопрос решим. Сообщение у нас под номером 7 и 10 будут победными. Авторы сообщения под номером 7 и номером 10 авторам этих сообщений я вручу пригласительный билет. Они пойдут. Отлично. Теперь вопрос к факту вот такому. Какой лозунг чаще всего висел над доской? Ну, я бы поспорил, но тем не менее. Давайте так. Из 3 вариантов можно будет выбрать. Какой лозунг чаще всего висел над доской в кабинете русского языка и литературы? Вот какой? Обычно лозунг писали мы на доске. Да. Эти лозунги мы все прекрасно помним. А какой лозунг чаще всего висел над доской в кабинете русского языка и литературы? Так вот, 3 варианта. Слово «великое оружие». Язык мой, враг мой. Пиши, читай, грамотным бывай. 3 варианта. Вот слово «великое оружие», «язык мой, враг мой». Или 3-й вариант. Пиши, читай, грамотный бывай. Можно просто номер варианта прислать. Да. Большинство все же без вариантов написали «учиться, учиться и еще раз учиться», как завещал великий Ленин.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
4: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.

0: Эстрада рада у нас решение этого музыкального часа. Я поздравляю наших победителей игры «Перезагрузка по-взрослому». Они пойдут 11 сентября на нашу классную вечеринку. Зовут Анастасия. Второго участника победителя зовут Сергей. Сергей, Анастасия. Анастасия, звезда моя, я вас поздравляю. Сейчас пишемся, я объясню, как вы будете красиво заходить в «Максимилинс» 11 сентября. Начиная с 8 вечера у вас будет такая возможность. А мы вас тоже приглашаем, друзья мои, на эту классную пати. Ну и во второй... Третий уже, Сереж, третий музыкальный час. В Казани 10 часов. Всем здравствуйте.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами А-студио. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных.

0: любви, не люби.
1: Слушайте, вы делаете сегодня мое утро. Это очень классно, на самом деле. Столько событий приятных происходит в студии. А Анастасия, которая получила заслуженно, опять-таки, пригласительный билет на нашу вечеринку, пишет: «Я вас люблю». Это, я вас тоже. Ну, я имею в виду, это Бим-радио. Я Бим-радио, сейчас лицо Бим-радио. До 11 часов, кстати. Сегодня у меня укороченный эфир, потому что, ну, многие знают, что я еще капитан двухпалубной яхты. И сегодня надо покатать хороших людей по поводу праздника, да. Меня зовут Сергей Белов, друзья мои. Всем добрейшего утра. Это утро традиционно за мной. Когда начинаем меняться, например, вот если мне надо куда-то в воскресенье, никто не соглашается. Тяжело просыпаться людям, я прекрасно понимаю. Но мы-то с вами люди работающие. Конечно же, многие уже там дела переделали к 10 часам, 4 минутам. Я к чему? К тому, что для меня, например, 10 часов, это уже, в принципе, обед. Я встаю очень рано, в 5:36, это в большинстве дней недели. Ну, может быть, завтра позволю себе до часиков 8. Для меня 8 часов проснуться, это как раз начало идеального выходного дня, о чем я сегодня вас спрашиваю, кстати. Какой у вас идеальный выходной день? Пишите, пожалуйста. Какие составляющие его, опять-таки? Номер наш. +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите, пожалуйста, в Максе. Так, Шамыч Кировский. Да, все, Кировский, не расслабляемся. Шамыч вышел. Все, смотрящий по Кировскому. Доброе утро, хорошего вам дня и хорошего настроения. Всем-всем присоединяюсь. Песня. Какую-нибудь хорошую песню вам хочется поставить. Может, подкиньте пару идей, друзья мои, меломаны, а?
2: Воскресная программа «Выходной с тобой».
3: Реклама на Бим-радио.
4: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
8: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
9: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Шоу, где характер решает все.
17: Вставай, вставай!
16: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
17: Да!
16: Болей за Казань. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
18: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Так, давайте, давайте, да, все, вот сейчас вот, друзья мои, проснулись, улыбнулись. Завтрак наверняка, я, кстати, в бимболталку периодически заглядываю, а что-то у нас сегодня там с завтраками, а, в бимболталке. Чего мы завтраки-то не скидываем? Обычно у нас там все с завтрака. Уже посмотришь, наешься, как это часто бывает, нанюхаешься, да, не располняешь. Отличный трек «Stay in the Club», сейчас для вас, и... прикольная информация. Я не знаю, я просто глазом зацепил. Возможно, и вам как-то это будет подспорье. Средняя выплата по ОСАГО в июле достигла 137 тысяч рублей. Там, не считая 100 рублей. 137 тысяч рублей. Средняя выплата по ОСАГО в июле достигла. Это по России, не только в республике. Это по России, конечно. Ну и плюс ко всему, день нефтяника. Поздравляем с днем нефтегазовой промышленности. 80 лет с момента обнаружения на территории чего? Нашего региона, между прочим. Той самой Дивонской нефти. Поздравляю. Добываем дальше, друзья мои. Все это переделываем в нефтепродукты, в бензин, который нам всем, конечно же, сейчас очень нужен. Вот, очень нужен. Бензин очень нужен. Как я сегодня успел заправиться вообще без очередей? Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Халявой раньше называлось голенище сапога. Нижняя часть сапога, головка, изнашивалась куда быстрее, чем голенище халява. Предприимчивые холодные сапожники пришивали к голенищу новую головку. Такие сапоги, пришитые на халяву, были намного дешевле новых.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. «План Кабан» на Бим-радио.
5: Такой личный рекомендацион получается от Бим-радио, от меня, от Сергея Белова. Всем здравствуйте. 10 часов 22 минуты, кстати, на наших студийных. А сколько на ваших? Да что вы вообще делаете? Какой у вас там выходной? Интересно же все это. Вот вообще прям безумно интересно. Сколько классных сегодня событий 6 сентября отмечается. Прежде всего, в Меге пройдет 5-я юбилейная. Как я до этого еще 4 пропустил. Такие милахи они, честно вам скажу. Даже мое... жесткое мужское сердце тает прямо при виде этих милах собак. Шпицы встреча произойдет. Соберутся владельцы шпицев и поклонники породы. Время вот уже с 10:30, собственно, до 14:00. В Меге все это. Также хотелось бы посоветовать сегодня на Кремлевской набережной завершающий день гастрономического фестиваля «Вкусы Казани». Кремлевская набережная. Не профукайте. Я так думаю, что сегодня, судя по фотографиям, там еще вкуснее. Погода нам говорит о том, что все будет прекрасно. Так, на одной площадке соберутся 100 проектов, рестораны, стрит-фуд, кофейни, кондитерские, фермеры и локальные бренды. Вообще было бы прикольно, где стрит, там и рядышком стрип, да, в качестве привлечения. Сегодня, кстати, выступит Кристина Си. До 22:00 можно классно покушать. Вход у нас свободный на Кремлевскую набережную. Там вот прогуливаетесь, будете выбирать то, что вам по душе. Может быть, и я успею. Так, мини-фестиваль «Йорт» у нас проходит 6 сентября в 12:00 во дворе Национального музея. Пройдет мини-фестиваль «Йорт». Финал проекта «Дома и люди», улицы Вознесенская, Островского. Чем интересно то, что с 12 до 19 экскурсия по Островского, детский мастер-класс и перформанс в подвале гостиного двора, лекция об истории улицы, театре и музыке, дискуссия о том, как рассказывать о городе, поэтический час и домики со смыслами, с винилом, воспоминаниями и выставкой всего самого интересного. И знаете, что еще не хватает? Какой? Бокала красного либо белого, да? Алкоголь вредит вашему здоровью. Тут есть все-таки намек. Так, фестиваль исламской культуры «Дертфест» 6 сентября с 13 до 9 вечера во дворе присутственных мест Казанского Кремля. Этот фестиваль с бесплатным входом. На главной сцене татарские баиты и монаджаты, старинная арабская музыка и этно. В общем, интересно. Приходите во двор присутственных мест. Тем временем... Где она состоится? Подождите. Все, в парке у ДК имени Саид Галеев. Знаете, да, где такой? 6 сентября, 18, то, что с 12 до 19, экскурсия по Островского, детский мастер-класс и перформанс в подвале гостиного двора, лекция об истории улицы, театре и музыке, дискуссия о том, как рассказывать о городе, поэтический час и домики со смыслами, с винилом, воспоминаниями и выставкой всего самого интересного. И знаете, что еще не хватает? Какой? Бокала красного, либо белого, да? Алкоголь вредит вашему здоровью. Тут есть все-таки намек. Так, фестиваль исламской культуры «Дертфест» 6 сентября с 13 до 9 вечера во дворе присутственных мест Казанского Кремля. Этот фестиваль с бесплатным входом. На главной сцене татарские баиты и монаджаты, старинная арабская музыка и этно. В общем, интересно. Приходите во двор присутственных мест. Тем временем... Где она состоится? Подождите. А, все, в парке у ДК имени Саид Галеев. Знаете, да, где такой? 6 сентября, 18:00. Состоится

0: на арабская музыка и этно. В общем, интересно, приходите во двор присутственных мест. Тем временем, где она состоится? Подождите. А, все, в парке у ДК имени Саид Галеев. Знаете, да, где такой? 6 сентября в 18:00 состоится премьера уличного спектакля Руслана Риманаса «Сахтиан». Приходите, друзья мои, продолжительность 40 минут. Один артист, вход свободный. Спектакль одного человека. Какого зато? Одного из лучших клоунов вообще нашей страны. Квартирник сходки сегодня также состоится. 6 сентября в 19:00 в арт-центре пройдет квартирник сходки с резидентами и друзьями. На сцене фуд-холла выступит Алина Романова, Ника Семочкина, Живая, Дожди Юля и Фанфи. Вход свободный. Тоже интерес. Все это вообще прям наполняет сегодняшний день, 6 сентября.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-40.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк». 0+.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возможно, да? 10 часов 34 минуты здесь на студийных. Вы слушаете Бим Радио. Всем доброго утра. Прикольная информация мне попадается. Сегодня обычно бывает воскресенье, какое-то такое информационное, такое тухленькое. Журналисты еще не проснулись, статьи новые, какие-то события не происходят. Все отдыхают, все чилят. А вот тут, пожалуйста, любители кофе, оказывается, любители кофе. Вы же любитель? Молодой человек, любитель кофе. За 450. Так, а так вот, любители кофе спят меньше, но крепче. К такому выводу пришли исследователи. И вот я тут подумал, а вообще выбор, так скажем, категории кофе, сорта кофе, зависит в дальнейшем от того, какой ты сон увидишь. Вот, например, я капучино, да, латте. Flat white недавно для себя открыл. Только надо прям, ну, чтобы погорячее, как я люблю. Вот. Зависит это от того, что потом ты какой-то определенный сон увидишь. Какой кофе вы выбираете, друзья мои? Пишите. Тоже любопытно. Плюс 792-72-42-8. Такой весь любопытный здесь. У микрофона Сергей Белов. У нас впереди прогноз погоды на день сегодняшний. 6 сентября на календаре.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Так, сегодня в Татарстане ожидается до плюс 23 градусов. Небольшой и умеренный дождь, облачно с прояснениями преимущественно. Сообщили об этом в гидрометцентре республики. Ветер юго-западный от 7 до 12, местами с порывами до 18 метров в секунду. Температура составит от 18 до плюс 23 градусов тепла. На данный момент в Казани, давайте посмотрю, обновлю, плюс 19. Хорошо, свежо. Чуть бы солнце добавить, и было бы вообще прекрасно. Но есть вероятность дождя с 13 до 17, и не очень бы хотелось. Так, что касается прогноза на давление. 745 миллиметров ртутного столба. Как будто в норме, но по факту, мне кажется, очень близко к нижней части. Магнитное поле Земли спокойное. Все данные о прогнозе были получены из электронных средств массовой информации. Забегая вперед, на завтра, на 7 сентября, в понедельник, плюс 18. Такая же погода, как сегодня, с вероятностью дождя. Для многих вероятность дождя определяется, как у моего друга Марсела, количеством капель в иконографии. В иконке, короче, вот этой дождевой с облачком, да. Если один, редко, кстати, не видел одного еще ни разу, чтобы одна капля была. Две, а если три, четыре, ну все, это уже не выходи из дома. Так вот, завтра вероятность дождя две капли. 10 часов 37 минут, всех еще раз приветствую, едем дальше.
1: Синоптики не ошибаются, ошибается погода.

0: можно ответить стюардессе, которая открывает кабинку БДРФ, а вы там... Love is in the air. Не знаю, я люблю такие провокационные вопросы. Скажите, пожалуйста, дорогие мои слушатели, слушательницы, у кого-то получилось вот в самолете хоть раз не только поцеловаться, крепко обняться? Можно инкогнито. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. Это наш номер в Максе. Меня зовут Сергей Белов. Я всех рад приветствовать. И призываю вас. Слушайте бандерлоги. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу. А у нас начинается новый сезон. 11 сентября БИМ-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджея Йон. Ведущий вечера наш любимчик Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими, как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон
1: субботняя
0: начинается.
1: Программа выход.
0: Так, а что у меня суббота? Мне не нужна суббота, друзья мои. Мне не нужна суббота. У нас же воскресенье. Это рука дрогнула у меня. Во, все сейчас восторжествует. Так вот, встречаемся, друзья мои. Мы касательно вечеринки сейчас перезагрузка по-взрослому говорим. Встречаемся мы 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Все. Я, друзья мои, приглашаю вас. Андрей Дмитриев приглашает, Айон приглашает. Все мы приглашаем. Приходите, пожалуйста. Так, maximilians.ru. Туда бронируйте столы и классно развлекайтесь в этот день.
1: Воскресная программа «Выходной с тобой».
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс» встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
7: 18+.
8: Соцсети могут привлечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
9: Любимое радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, приготовьтесь учиться новому, вам предстоит освежить подобный опыт. Тельцы, сегодняшний день будет требовать повышенного трудолюбия. Близнецы, удачно будут развиваться дела, связанные с борьбой за правду и справедливость. Раки, вам придется проявить максимум терпения по поводу несовершенства мира вокруг. Львы, звезды советуют искать позитивные эмоции в чем-то более реальном и доступном. Девы, старайтесь говорить одно, а делать другое. Все равно никто не заметит. А вы только выиграете. Весы, возможно, вам предстоит заниматься скучной работой. Скорпионы, утихомирьте своих внутренних демонов. Не волнуйтесь, контролируйте эмоции. Стрельцы, вы будете строить грандиозные планы. Возможно, захотите совершить путешествие, устроить пышный банкет. Козероги, редкий день, когда вы будете абсолютно довольны тем, что имеете, не желая большего. Водолеи, сейчас самый важный день этой недели. Вы почувствуете удивительный прилив энергии. Рыбы, это время для международных сделок, гениальных открытий, погружения в бурную реку судьбы. Всем знакам зодиака желаем цветущего настроения.

0: Так, Крис Ри, я помню, кто-то просил из бим-болталки. Вам хорошего дня, всем, друзья мои, слушающие бим-радио. Я думаю, что на сегодня я все свои обязательства выполнил. Меня подстрахует пораньше сегодня Альберт Батарин, который уже здесь на подлете, как красивый серебристый Боинг заходит на посадку для того, чтобы дальше вас в дневном эфире здесь на 102.8 FM радовать, конечно же, интересной информацией. Сейчас и журналисты проснутся, и новости пойдут. В общем, все для вас. А я, Сергей Белов, ушел. Всем счастливо, всем пока. До завтра.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами А-студио. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возраста.

0: Любим радио.
1: «11.04 в Казани. Всем отличного настроения. Желает Альберт Ботанин. Отличного, расслабляющего воскресенья. Воскресенье, оно должно быть таким расслабляющим, ни на что не обязывающим и максимально располагающим к завершению выходных, потому что нужно готовиться к следующей рабочей неделе. В общем, этим и займемся. В ближайшие 6 часов будем вместе».
0: Реклама на БИМ-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».
3: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
4: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-00-12-912.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: пятого этажа и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
1: Да ну на! Селфи Пилявых!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Авторадио. Первое в Казани.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: То, что мы привыкли называть французским поцелуем, до 18 века называли татарским поцелуем.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бим Радио.
1: Ночи напролет. Ну, в общем, эта ночь точно была напролет, по крайней мере, у тех, кто вчера был на Кастро-фестивале на Кремлевской набережной. Если вы были, поднимите руку. А лучше скиньте фотки. Кто чего там попробовал? Вкуснятинки. Такая там вчера была, конечно, гастрономическая кулинарная движуха. Чего я там только не попробовал, всякого разного. Ну, и естественно, дальше вдруг, откуда ни возьмись, появилась какая-то музыка. Меня заставили танцевать, я остановиться не смог. Вот. Ну и, собственно говоря, сегодня пяточки болят. Ну, вчера танцевал классно. В общем, расскажите, как прошли ваши выходные, что происходило у вас вчера, где вы вчера наслаждались этим летом. Наверное, это были заключительно уже такие более-менее теплые выходные. Дальше, вот говорят синоптики, будут дожди. Ну, о погоде попозже. Пока же из музыки. Из музыки тут у нас Дженнифер Лопес ждет, не дождется своего выхода. Еще будет обязательно Татьяна Куртукова, Gym Class Heroes, Клава Кока. Ну, в общем, много всякого разного. Все, что вы любите практически.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская 20.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Риктулман. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Давайте узнаем, что же у нас будет происходить сегодня с погодой. В Казани переменная облачность, днем возможны небольшие осадки, кратковременные плюс 19. На сегодня нам синоптики прогнозируют к вечеру плюс 17, ночью плюс 14. Елабуг, Нижнекамск, Татарстан, там до плюс 23 местами. Вот такая вот, но тоже возможны кратковременные осадки. К ночи плюс 15, плюс 18. Альметьевск, Бугульма, Азнакаево также до плюс 23, к ночи плюс 17, плюс 18, тоже кратковременные осадки, и Нурлат до плюс 22. Вот такие сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: От любимых слушателей.
6: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Латвийский радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: May.
1: Бим-радио.
2: Ну а теперь давайте к новостям посмотрим, что же там в мире происходит, пока у нас, значит, выходные. Люди же не спят на выходные. В общем, 164 страны, а это, между прочим, подавляющее большинство, получается, проголосовали в ООН за отказ от традиционной карты мира. Что за традиционная карта мира, спросите у меня? Ну, это вот когда во всех наших школьных учебниках, атласах, обычно вот та карта, которую мы видели, где слева Южная и Северная Америка, справа Африка, Евразия, Австралия, и снизу там сверху вот эти все холодные места. В общем, что? Взамен предлагают карту с материками в реальных пропорциях. Ну, потому что та карта, к которой мы привыкли, там все-таки размеры искажены. Гренландия там, например, кажется, ну, просто гигантской. И наша Россия тоже огромная. Она, в принципе, большая, конечно. Здесь вопросов никаких нет. Но там на той карте прям, ну, совсем подавляюще занимает место. Так вот, вот. Например, Россия на привычной нам карте почти сопоставимый с Африкой, хотя на самом деле в Африке поместится почти две России. Африка тоже очень немаленькая получается. Вот если... ну, я, правда, не знаю, как они сделают это все, нарисуют, как это все с реальными размерами материков. Ну, как бы я же... Это же прямо сложная история. В общем, посмотрим, что получится, как они будут все размеры стран пытаться совместить, сопоставить. Ну, такое себе как бы. Не зря же придумали вот эту специальную карту, которая глобусное вот это расстояние все нивелирует. География получила, в общем, обновление спустя 457 лет.
1: Реклама на Бим-радио.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии BIM-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. BIM Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с BIM Радио. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Радио. 2-930-800.

0: Немножечко дорожной информации вам закину. Тут слушателям написали, что при движении по Емашево от Амирхана в сторону Мусина, ну, в общем, когда вот 37-й квартал у вас справа остается, тут движение затруднено. В общем, какие-то дорожные работы проходят, что-то сложненькое. Я заглянул на карту, картографические сервисы тоже подтверждают. Бордовенько. Вот практически весь этот участок от Амирхана до Мусина в сторону Паркхауса по Емашево, если ехать, он такой прям бордовый. Люди пытаются, видимо, объехать еще и по Дублеру. Тут тоже желтенько все. В общем, имейте в виду, там какая-то сложность в этом плане. Ну, а далее информация не дорожного, а звездного характера. Гороскоп на Бим-радио прямо сейчас.
1: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина». Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, вам стоит посмотреть сегодня какой-нибудь фильм. Именно это окончательно поднимет вам настроение. Тельцы, ожидается скупой на эмоции и краски день. Даже в магазинах вы будете очень неохотно расставаться с деньгами. Близнецы, ждите обострения желания путешествовать. Вас потянет за город, может даже в далекие дали. Раки, посвятите день благотворительности. От этого вы получите огромное удовольствие. Львы, сидение дома и лежание на диване вредит фигуре и отношениям с противоположным полом. Задумайтесь об этом. Девы, вы будете в креативном ударе. Смелые идеи, авантюрные фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Весы, звезды предупреждают об уязвимости пищеварения. Будьте избирательны в еде. Не ешьте на ходу, устройте себе разгрузочный день, если нужно. Скорпионы, вам понадобится помощь. Возможно, материальная или бытовая. А любимый человек поможет морально. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимет силы, которые сейчас вам так нужны. Козероги, посвятите день выполнению обещанного. Вы честный и порядочный человек, просто забывчивый. Водолеи, в этот день активизируется ваш внутренний голос и интуиция. Мистическое настроение сохранится до самого вечера. Рыбы, те, кто вас обижал и доставлял проблемы, будут наказаны судьбой. Иногда справедливость торжествует. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам солнечного настроения.

0: Мы тоже без вас не можем, тоже все время думаем о вас. Это Бим-радио, здесь на Бим-радио Альберт Батанин в студии. До 17.00 будем вместе. Новостей для вас, для всяких интересных, для вас, для всяких, всяких новостей приготовил. В общем, буду рассказывать, что в мире происходит.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
9: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Скажи счастью «да».
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем».
10: 16+. Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, давайте посмотрим, что в мире там происходит, а точнее здесь у нас, в России. Нейросуд, теперь такое не новость. В суды в России встраивают нейронки, их внедряют на все этапы судопроизводства, заявил председатель Верховного суда. Система «Цифровое правосудие», страшно звучит, да, «Цифровое правосудие», будет расшифровывать заседания, анализировать доказательства и писать шаблоны документов. Так что вот, я вам советую, больше нейронкам не хамите, мало ли, где потом встретитесь.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире рубрика «Это интересно».
4: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что «едва-едва» — это наречие, которое вводит шахматистов в ступор.
5: Цепелявых шоу, шоу, цепелявых шоу, шоу. Шоу цепелявых.
6: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Но прямо сейчас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, и слава богу, дети уже в школе, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилиан». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе все как и положено. Живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки за вертушками. Диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими друзьями и оторваться как следует. 11 сентября, 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Одессе.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
3: И только

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну и еще немного о том, что же в мире происходит. Фамилия Михаэля Шумахера, а именно вот Шумахер, официально стала нарицательной в русском языке. Теперь это имя нарицательное. Российская академия наук внесла слово «Шумахер» в словарь как обозначение гонщика или лихача. Так что вот такие вот нововведения лингвистического характера. Поколение Альфа такие будут спрашивать. В смысле, у Шумахера есть имя? А Шумахер что, был настоящий человек? А кто это?

0: Сложноватенько становится сейчас понять, настоящие ли это артисты или это нейросеточка написала. Вот и вы тоже гадайте, чей это голос нейросетки. Или, может быть, это Дэвид Дреймон из группы Disturbed рукожил. Помните, у него такой был голос очень хрустящий, хрипящий. Я пока не очень разбираюсь в этом деле. Ну да ладно, у меня для вас немножечко другой важной и интересной информации есть.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
0: Я прям коротко, уже совсем на подходе у нас классная игра «Перезагрузка по-взрослому», а там разыграем пригласительный на нашу предстоящую вечеринку 11 сентября. Все это состоится. Осталось уже, получается, 5 дней осталось. Ой-ой-ой, как мало, надо быстрее. Да, готовимся.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Поработай!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: А вот и возможность заполучить пригласительный на нашу предстоящую вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Информация в правах рекламы. Новый учебный год начался. Начался, и слава богу. А мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, самое время отдохнуть. Встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. Все это 11 сентября. «Перезагрузка по-взрослому» в Максимилен вместе с БИМ-радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За вертушками ваш любимый диджей Айон. Ну и что, еще раз напомню, 11 сентября встречаемся в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну, а теперь, внимание, вопрос. Нет, сначала куда присылать ваши правильные ответы? Я надеюсь, что все правильные будут ответы. 92 72 42 102.8 цифры для ваших отправлений. У меня все перед глазами. И в тот мессенджер, и в другой мессенджер можно присылать. Все вижу, все читаю. Ну, а вопрос у меня сегодня такой. Скажите-ка мне, пожалуйста, раньше вот на школьных картах, глобусах, школьных глобусах СССР была одна особенность в изображении Антарктиды. Сейчас будут вспоминать люди. Какая? Варианты ответов следующие. Первый. На ней была надпись «Здесь водятся пингвины». Второй вариант. Отсутствовали советские станции. Они были нанесены позже. Или третье. Антарктида была зеленого цвета. Жду ваши ответы на 9272 42128. Синенький мессенджер или вот второй синенький мессенджер. И то, в общем, подразумевает. И туда можно прислать правильные ответы. Так, посыпались ответы. Смотрим, кто был самым первым. И из самых первых у нас Анна. Анна, мы вас, конечно, поздравляем. Сейчас я вам, Анна, отправлю вот такой веселый смайлик, чтобы точно знали, что это вы победили. Фамилию вашу вижу, номер телефона ваш тоже вижу. Ну, все замечательно. Значит, вношу вас в список победителей. А на самом деле правильный ответ — это вот про Антарктиду. То, что массовое освоение Антарктиды началось только во второй половине 20 века. Вот, с созданием первых постоянных научных станций. Ну, например, Мирный в 56-м году был открыт. До этого континент был практически неизведанным и малодоступным. А глобус как модель изображала реальность на тот момент. Ну, не было там никого. Чего туда кого-то наносить? А потом уже появились станции. Ну все, Анна, мы вас поздравляем с победой. Тусанете вместе с нами. Ну, а игра «Перезагрузка по-взрослому» еще обязательно появится в любимом радио. Главное — дождаться.
2: Осень. На любимой волне.

0: У меня вот тоже сегодня ночью комар летал надо мной, плакал, что не мог меня укусить. Да, я потому что под одеялом полностью спрятался. Он так прям негодовал.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Кстати, о комарах. В общем, комарам официально запретили летать во Франции. Все, нельзя теперь. Мэр издал указ, комары теперь должны летать в ловушки добровольно. Вот, следить за этим делом, естественно, поручили полиции. Но мэр уже отчитался, пока задержать не удалось ни одного комара. Такая вот история. Правда, непонятно, мэр какого города. Ну да ладно. Веселый, видимо, мэр такой, с чувством юмора. Комарам Шенген, похоже, больше не дают.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах. И только

0: Рандаль.
1: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
4: «Поднимаем
3: руки вверх». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. Сегодня в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: СМС-ки присылает, а я ей не отвечаю. Она из моего молчания делает выводы и задает новые вопросы. Думаю, она сама с собой в итоге договорится. Главное, чтобы не поссорилась.
1: Мальчики, я вас обожаю.
0: Соус Шепелявый.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу я

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну а пока неспешно проходит выходной с тобой на Бим-радио, тут объявили победителей Шнобелевской премии 2026 года. Ну, в общем, премия за самые странные научные исследования, но научные. Ну вот, например, некоторые из них. Экономика. Итак, доказали, что богатые люди, богачи, чаще подрезают других водителей, врут и даже иногда забирают конфетки для детей. Ну, вот приходишь в какую-нибудь организацию, там стоит вазочка с конфетками, они всегда берут. Потому что ну, бесплатно, вот, а еще наверняка со своим пакетом в магазины ходят. Так, технологии, что там у них в технологиях? Сделали из хоботков комаров сопла для 3D-принтера. И назвали это некропринтингом, ужас какой, как бедные комары. Ну, хотя... Комаров не так сильно жалко. Премия мира. Ее, значит, дали за то, что доказали, что дружба крепче, если у людей есть общий человек, которого можно не любить. И, наверное, обсуждать. Ведь на это все кто-то деньги выделяет на эти исследования.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Ну что, господа, давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Есть у нас именинник, а точнее именинница, именинница, которую мы прямо сейчас с удовольствием и поздравим. И, внимание, зачитываю. Дорогая наш мамульчик, Хусаинова Асия Шавхатовна, мы, сидящие за этим прекрасным праздничным столом, поздравляем тебя с наступающим днем рождения. Хотим пожелать тебе здоровья и хорошего настроения. Мы тебя очень любим, твои любящие дети, Булат Айслу, твой внук, чемпион Хайдар и принцесса Латифа. Любим, обожаем тебя. Ну, а вот сейчас, вот прямо сейчас, Хамитуля пригласит тебя на медленный танец. Ура! Вот, а вот и медленный танец. Поехали!

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Вне оферта.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, господа, через пару мгновений у нас на подходе рубрика «Теория всего». Там, как всегда, о чем-то научно-популярном поговорим, так что двигайтесь ближе, делайте громче буквально через две минутки.
2: Реклама на Бим Радио.

0: все.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
3: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Научно-популярная рубрика «Теория всего» на БИМ-радио.
1: Ну что, а вот и дождались мы нашей замечательной теории всего. В этой программе, в этой рубрике мы говорим вообще в принципе обо всем, что нам может быть интересно, но в том числе и с научной точки зрения. Спасибо большое научному лекторию Милмакс, что у нас появляются такие интересные спикеры. Давайте знакомиться. Сегодня у нас в гостях Стрелкова Лоралина Владимировна, психолог, психоаналитик, преподаватель Института психологии Казанского федерального университета, создатель проекта «Эти ваши анализы» и организатор лектория «Что сказать». Сказал Фрейд. Здравствуйте, Ралина, добрый день.
2: Здравствуйте, а вы оговорились, вы сказали «интересно», это очень хорошо, потому что мы сегодня и о телесном тоже будем говорить немножко, да.
1: Ну, психология вообще и телесное тоже изучают.
2: В том числе.
1: Потому что у нас все взаимосвязано. От психологии я достаточно далек, наверное, как и большинство наших слушателей. Мы вот за эфиром немножечко поговорили, а вот стандартные вопросы людям, которые занимаются психологией и вот копанием в душе, и это все так называют. Психология, психиатрия, психоанализ, вот как понять, что, где, как, какие-то отличия, потому что для нас это все как-то, все в одном, как будто бы.
2: Если у вас появляются какие-то сомнения, например, в вашей реальности, в поведении и в том, что как все должно быть, например, да, в состоянии вашего здоровья, вы идете к врачу, врач-психотерапевт или врач-психиатр. И, например, это тот человек, который может делать какие-то, ну, с помощью коллег, там, да, клинические обследования или там какие-то тесты, да, что-то с вами поговорить, и предположить у вас там наличие того или иного диагноза или наоборот, да, провернуть эту какую-то теорию, может быть, гипотезу. А если какое-то, да, есть недомогание и какой-то все-таки диагноз ставится, это не так просто, да, то есть бояться этого не надо, это какая-то такая не карательная какая-то история. Ну, в общем, например, расстройство сна, когда человеку, да, как бы очень сложно уснуть и так далее. То есть в этом случае человек, или там, например, да, депрессия, там, послеродовая, какие-то такие истории, ну, например, человек приходит к психиатру, он ему, например, подтверждает или опровергает эту историю и дает рекомендации или там выписывает рецепт, что делать дальше. То есть, например, это могут быть какие-то препараты, которые корректируют как-то его самочувствие. А там они тоже могут подойти ему, не подойти с первого раза. Это тоже обсуждаемая вещь. Но, короче говоря, означает лечение.
1: Да.
2: Это медикаментозная история в первую очередь. Также психиатр может порекомендовать, например, психотерапию не медицинскую. То есть это вот разговорные практики или какие-то еще практики, потому что, например, если
1: КПТ,
2: мы говорим,
1: вот это...
2: В том числе, да. Ну, то есть, в общем, это не медицинская психотерапия. Вот. Медицинская психотерапия — это препараты, вот это вот все. Значит, это то, что касается психиатра. Там, в каких-то случаях это, например, может быть направление там стационарное и так далее. Когда мы говорим, например, про... Так, вы сказали еще...
1: Психология.
2: Психология.
1: Вот, да.
2: Психология бывает, например, научная, когда там какие-нибудь проводочки у человека измеряют, там клинические тесты берут, то есть это исследовательская работа. А бывает именно метод, когда это там, не знаю, там психология личности, открывайте учебник, и вот это вот все там описано, да, то есть, например, теоретическая вся эта история.
1: Метод познания, грубо говоря.
2: Ну, вроде того, да. И это может быть, в общем, практическое какое-то, ну, скажем, ремесло, когда вы приходите к другому человеку, чтобы, или к некоторым людям, да, для, чтобы обсуждать, что с вами происходит, и как-то разбираться в этом, какие-то осваивать новые паттерны поведения, ну и, в общем, бла-бла-бла, очень много разных
1: способ
2: направлений.
1: Разобраться в себе, грубо говоря.
2: Вроде того. Да.
1: А психоанализ тогда что такое? Это что-то отдельное или это какое-то ответвление?
2: Смотря какие details, смотря откуда мы смотрим, потому что в университетских учебниках это относится всегда к разновидности психологии. Психоаналитики настаивают, что это отдельная стоящая вещь. В общем, мы спорить можем, нам это не критично, поэтому как вы хотите, так вы можете это себе представлять, но психоанализ — это та практика, которая не ортопедирует человека к текущей реальности.
1: Так, очень сложно, сейчас пошли какие-то термины.
2: Дайте мне минутку. Сейчас мы разберем этот момент. Значит, психоанализ, стоит сказать, что это та штука, которую как бы случайно и специально изобрел Фрейд. Это первая вообще-то вот простая идея поговорить случилась именно тогда. Потому что до этого с человеком и человеческим внутренним миром особо там
1: не церемонились.
2: Да. Это были проводочки, это были препараты медикаментозные. Это, в общем, кто во что гораст. Это были какие-то, в том числе, садистические упражнения, какие-то, которыми раньше лечили. Но психиатрия имеет богатую историю. В общем, это не какая-то новость. Поэтому вот эта идея поговорить, она, в общем, началась с Фрейда. Сначала это называлось катартический метод. Ну как, вы подружке вечером позвонили, поговорили и отпустила немножко на время, да? Вот какой-то такой эффект облегчения это был. Потом Фрейд стал изучать, да, почему так работает, почему все-таки отпускает на какое-то время, ненадолго и так далее. Он там увлекался в том числе гипнозом, он ездил учиться в Париж в клинику Сальпетриер к Шарко. Ну, помните, душ Шарко, mm-hmm,
1: да, там встречались.
2: Вот этот самый Шарко, который, в общем, изучал истерию и сказал, что, ну, истерия — это не органическая история, с этим можно работать.
1: Ничего страшного, это можно вылечить, грубо говоря.
2: В том числе, да. И Фрейд, в общем, применял гипноз, понял, что для него это не рабочая тема, и, собственно, вот так появлялся катартический метод. Позже это все переросло в психоанализ, появились такие слова, как перенос, контрперенос, ассоциативные вот эти цепочки, ну, то есть вот этот вот, да, сновидение.
1: А учение Фрейда, оно сейчас актуально или не актуально? Потому что кто как говорит? Кто говорит,
2: вот,
1: что
2: смотрите,
1: это все устаревшее, кто-то говорит нет.
2: Всегда еще во времена Фрейда говорили, что это все устаревшее. Я вам хочу немножко сегодня рассказать про одного человека. Я бы хотела, возможно, да, сейчас у нас немножко времени все же есть. Uh-huh. Возможно, зритель оставит, знаете, такую, повесит такую немножко загадочку насчет имени.
1: Попробуем
2: и в конце
1: сверим, да, uh-huh,
2: ответ в решебнике. Значит, я сегодня вам немножко расскажу о человеке, который чуть было на нашей родной земле, да, в Казани, не сделал психоанализ. Ну, чуть было не сделал Казань психоанализом, столицей психоанализа в России.
1: Ничего так себе.
2: Вот так, да, есть у нас такой человек. В общем, представим, 1922 год, в Казани, значит, отгремела, значит, гражданская война, голод, тиф, в общем, да, такая вот история. И один 19-летний студент, который сначала учился на социологических науках в Казанском университете на юридическом направлении, он в какой-то момент стал интересоваться психологией. Но труды того времени, они были, знаете, специфическими. То есть в основном говорили, ну, научное серьезное сообщество, никаких вам отступлений, шуточек в этой теме. И они говорили немножко с точки зрения, ну, что-то очень близко к бихевиоризму на тот момент. Можем так это обсудить.
1: Так, нужна расшифровочка бихевиоризма.
2: Никакой души. Да? То есть все очень прагматично, все очень клинически зарегистрировано, никаких отступлений, иначе это что-то несерьезное.
1: Четко структурировано.
2: Четко структурировано — это хорошо на самом деле. А там было такое, что, ну, как бы к внутреннему миру человека мы вообще не подступаемся никогда.
1: Догматично, только... наверное, как-то, да?
2: Давайте я продолжу. Ага. В общем, там такая история, что Лури открывает учебники того времени, всех этих прекрасных авторов, и понимает, что там, ну, вообще про человека, про его субъективность, про его какой-то внутренний мир, терзание, вот это вот все, что мы любим, совершенно ничего. Там mm-hmm. вот проводочки, значит, научные сухие данные, а про человека, про жизнь, про судьбу вообще ничего. И этот человек, значит, наш герой, говорит, в общем, вернее, ищет что-то, да, какие-то книги, и находит, собственно, труды Фрейда. Один из первых трудов, через который у него был вход в психоанализ, это толкование сновидений. И в итоге, представляете, он, значит, сидит в библиотеках, ночью, значит, переписывает, переводит эти труды, и казанский студент собирает, значит, кружок, куда входят врачи, психиатры, студенты, психологи. И они вместе обсуждают труды Фрейда, они вместе, ну, практически совершают такую революционную научную какую-то... Вернее, революционную, да, шаг в науке, потому что к психоанализу относились как, ну, что-то непонятное за зверь. Тезисы психоанализа без подготовки, особенно когда что-то новое появляется, это всегда воспринимается... критически, скажем так, мягко. И плюс без подготовки какой-то это действительно кажется каким-то, ну, чем-то, собственно, необоснованным, чем-то странным, чем-то таким нерелевантным. Ну, в общем говоря, Лури вместе с своими соратниками сделали большую работу для того, чтобы популяризировать психоанализ. И, в общем, да, проводили его в научное сообщество, в том числе в медицину, в Казани. И в какой-то момент у них случилась переписка с Фрейдом. Представляете?
1: Ну, то есть они переписывались даже?
2: Да, этот студент написал Фрейду, что вот у нас теперь есть вот в городе, значит,
1: на Волге. И Фрейд ответил, сказал, здорово, да,
2: он
1: давайте.
2: Он сказал, господин президент, добрый вечер.
1: Даже так?
2: Мне очень
1: ничего
2: приятно,
1: себе,
2: что вы там в Казани, значит, занимаетесь такими важными вещами. Он ему ответил, благоволил, по-отечески, значит, одобрил всю эту историю.
1: А он ему подсказывал, помогал, может быть, какие-то, ну, он с ним советовался, нет?
2: Или, ну, там, или тогда не не было, значит, мессенджеров, чтобы переписка была настолько такой. Ну, в общем, это было скорее больше отеческое благословение для того, чтобы официально как-то можно было заручиться поддержкой для переводов и изданий каких-то томиков. Скорее, вот такая вот история была. Вот, переписка была вот такого характера, и это где-то даже в дневниках и в архивах этого персонажа хранится до сих пор. И эта история продолжалась. На, значит, собраниях проводились такие доклады. История, значит, психоанализ, костюма, почему, значит, что значит цилиндры у мужчин и что значит декольте у женщин. Значит, были такие интересные интерпретации и так далее. И так далее. Это, на самом деле, очень интересная история. Вот, через какое-то время его... И Казань, на самом деле, соревновалась с Москвой за звание вот этой столицы, потому что в Москве тоже очень развивалась эта психоаналитическая движуха и тусовка. И в какой-то момент его просто переманили в Москву.
1: Все понятно, переманили.
2: Да, предложили контракт получше. Ну, в общем, его переманили в институт. В Москве тогда еще был... Да, институт психоанализа, и при этом еще был дом ребенка. То есть это было такое практическое при этом, ну, как бы место, где, куда приводили детей, и психоаналитики работали с детьми, в том числе там сын Сталина был. Это такой интересный, в общем, момент, да, но после, то есть после отъезда Лурии этот кружок казанский психоаналитический, он все еще работал какое-то время, барахтался, но потом все загнулось, и ничего про это не было слышно, ну, по крайней мере, мне, может быть, кто-то из зрителей что-то слыхал. И в какой-то момент в Москве, ну, в общем, да, Советский Союз и все это руководство. Берия, в общем, был за психоанализ, потом сменилось руководство, сменился, в общем, курс, ветер, перемены и так далее. И, в общем, психоанализ стал чем-то фу-фу-фу, запретным. И, соответственно, Лурия стал вместе с коллегами заниматься нейропсихологией. Это был Лурия.
1: Нам уже много раз проговорили.
2: Да-да-да. Пыталась, в общем, я, да, сегодня немножко такую сделать загадку.
1: А как у нас сейчас обстоят дела в Казани с психоанализом?
2: Что вы имеете в виду? Как и такового института психоанализа здесь нет. Есть психоаналитики, которые занимаются... в тех или иных школах, потому что психоанализ — это тоже неоднородная какая-то вещь. Например, школа психоанализа по всему миру чуть больше 50, может быть, больше, я уже не знаю. Как бы мы можем говорить о направлениях психоанализа. Есть английская ветка, есть там латиноамериканская ветка, есть французский психоанализ, лакановский психоанализ. Их, на самом деле, очень много там.
1: А нашего русского или, может быть, татарского психоанализа нет?
2: Татарский психоанализ с чак-чаком и
1: тюбетейкой. Это очень, я вам уверяю, поможет 100%. Чак-чак, костыбы, да-да, чай-то горячий наливаешь, там с психоанализом все прекрасно. Ну, я так смотрю, у нас уже завершается время нашей с вами беседы. Может быть, есть у вас какие-то пожелания для наших слушателей или советы, вот как у психолога? Ну, сложно.
2: Обычно я не даю просто советы, не знаю.
1: А, психологи вообще не дают советов?
2: Нет, кто-то дает, я что-то как-то...
1: А вот психолог, кстати, как? Он, когда к психологу человек приходит на прием, он его просто слушает, выслушивает? Или он говорит, вот здесь вот ты неправильно поступил, а вот здесь надо было вот так вот, или как-то... Или психолог не может так говорить?
2: Ну, это больше отдается на поруку друзьям, родителям и нашим ближайшим окружению в основном, да, вот потому что если так, как вот так делай, вот так не делай, это немножко уже человек, такой дискурс господина, что называется, у Лакана. То есть, когда кто-то, да, почему-то берет на себя такую функцию, что я вот все знаю, делай как я, как не я, не делай. Вот так правильно, вот так неправильно, да. Как бы еще большой вопрос, на самом деле, какое основание дает человеку так рассуждать. Поэтому психолог не знаю, но психоаналитик, он не берется рассуждать, что для человека правильно, а что нет. Потому что эту истину про себя человек должен в конце концов изобрести и понять сам. То есть это большой, на самом деле, труд. Потому что есть такое мнение, что где-то там закопаны истины, только надо там в пятке, в левом ухе, не знаю, каким-то методиками до нее надо добраться. На самом деле, не знаю тоже на самом деле, да, но как психоанализ нам предлагает вот такую точку зрения, что какой-то истинный, зарытый, готовый, ее просто не существует. Человек, что-то в человеке есть некоторые интенции, тенденции, которые ему свойственны, не свойственны, и свою правду должен, свою историю он должен написать сам. А это большой плодотворный процесс. Вы когда садитесь делать что-то творческое, я не знаю, за холстом, перед бумагой, да, какие-то, может быть, инженерные какие-то решения вы делаете. Это всегда творческий процесс, это не всегда что-то готово. Даже если у вас есть какой-то референс и намерение, у вас всегда получается как-то свой стиль.
1: Ну и сразу вот мне почему-то вспоминается «Матрица», самая первая, когда Нео пришел к Пифи, у нее там было написано «Познай себя». Вот прежде всего это нужно, мне кажется, да, вообще любому человеку. Ну что, господа, все, на этом теория всего завершается. Напомню, что у нас была в гостях психолог, психоаналитик психоаналитик, преподаватель Института психологии Казанского федерального университета Ралина Владимировна Стрелкова. Спасибо вам большое. Ну, а мы еще благодарим научной лектории Милмакс за то, что у нас появляются такие интересные гости. Это была программа «Теория всего».
0: Уикенд на БИМ-радио. Сегодня с нами А-студио. Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
3: Без возраста.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
4: И только

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Казань. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
9: Горько!
5: Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем».
2: 16+.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: В Казани 14 часов и 14 минут. В этом часе нас ожидает, ну, во-первых, замечательная рубрика под названием «Моя любимая песня». Это ближе к середине часа. А еще по заявкам трудящихся и по запросам многих слушателей Бим-радио еще один билет на нашу предстоящую вечеринку «Перезагрузка по-взрослому» от Бим-радио разыграем обязательно. Главное дождаться. Все очень близко, все очень рядом. Отличного всем выходного.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Криминальная хроника.
4: Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист под видом произведений Ференса Листа, ничего не подозревающей публике, 2 часа играл Шуберта.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Немножечко логистических и транспортных новостей вам в ленту сегодняшнего дня. Тут, значит, россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях, сообщил ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. Решение будет распространяться на проезд личных легковых автомобилей до 8 мест через ключевые пункты пропуска Забайкальск, Старо-Цурухайтуйский, вот сложное название, Пограничный, Краскино и Каникурган. Вот. Сейчас стороны согласовывают срок действия водительских удостоверений, в течение которого российские права будут признаваться в Китае, а в Китае китайские права в России. Вот, соответственно, ну и у нас, значит, китайских автомобилистов тоже может прибавиться. Такие вот новости.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков пальцев человека даже под электронным микроскопом.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада». Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
3: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке на

10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели. Город Болгар». Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостиничный».

0: «Моя любимая песня».
1: Ну, вы знаете, что нужно делать. Моя любимая песня здесь, в эфире Бим-радио. 292-102-8, телефон прямого эфира. Можно позвонить прямо сейчас. Нужно позвонить прямо сейчас, ну и заказать свою любимую песню. А заодно и привет и передать. Действуйте, пока вас никто не опередил.

0: «Моя любимая песня».
1: Моя любимая песня и наши любимые слушатели на Бим-радио. У нас Алина на связи. Алина, день добрый, Алина.
2: Здравствуйте.
1: Так, Алин, где-то там рядом приемник играет. Его лучше убавить, выключить, иначе будет задержка. И слушать меня только в трубку. Договорились? Все,
2: да.
1: Отлично. Кому приветы будут, Алина?
2: Передаю привет папе, маме, брату Саше и братику Артуру.
1: Угу. А любимому учителю в школе, директору школы, нет?
2: Любимому учителю Розе Сафаровне.
1: Вот, прекрасно. Завуча, помните, как зовут?
2: Гульнара Гумеровна.
1: Вот, а то учебный год же начался. Надо же всех упомянуть, всех поздравить. Вдруг хорошие оценки поставят. Ну ладно, Алин, рассказывайте, как ваше воскресенье проходит, чем занимаетесь?
2: Ездили к бабушке в сад, вот. День рождения ее отмечали.
1: А, вон, а помогать, наверное, еще заставили там в саду что-нибудь копать, полоть? Не было такого?
2: Яблоки собирали.
1: Все понятно, яблоки. Будет, значит, сегодня яблочный пирог, да?
2: Да.
1: Ну ладно. Хорошо, с приветами разобрались, с тем, как прошло воскресенье, тоже, в принципе. Осталось только понять, что из любимых песен, что из музыки послушаем.
2: Включите какую-нибудь песню «Басту».
1: Отлично. Вот вместе с Полиной Гагариной у них появилась новиночка, называется «Феникс». Ее и послушаем.

Ходжу в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени, ни улыбки, ни имени в титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.
4: Алло.

0: Ну а прямо сейчас формация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети уже в школе, на учебе, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября, уже через 5 дней, Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарками. И подарки за вертушками диджей Айон, а вот подарки, конкурсы и танцы — это все от Андрея Дмитриева. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+. И, кстати, совсем скоро разыграем пригласительный туда.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бимрадио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бимрадио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бимрадио.
7: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: высокоинтеллектуальная музыкальная композиция. Только что на Бимре. Ну, такие тоже бывают. А дальше высокоинтеллектуальные новости.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Новости астрологии прямо сейчас. Итак, значит, каким знаком тут все посчитали астрологи? Ну, у них же там все точно, наука. Значит, они посчитали, каким знаком зодиака нужно больше отдыхать, чтобы разбогатеть. Итак, знаки. Какие там бывают знаки зодиака? Весы и остальные животные, да? В общем, запоминайте, именно рыбам, львам и ракам нужно больше отдыхать, чтобы разбогатеть, говорят астрологи. Им противопоказан режим сначала пахать, а потом отдыхать. Вот чем не для работы создан я, да? Чем больше удовольствий, праздников и нормального отдыха, тем легче к ним приходят деньги. Счет, видимо, это, похоже, не тот у меня знак зодиака. Вот тоже как будто бы не для работы создан я.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: 15.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Да-да-да, будет розыгрыш, обязательно. Будет розыгрыш пригласительных на нашу вечеринку под названием «Перезагрузка по-взрослому». Главное дождаться. Я же не могу вам точное время сказать, значит, что это. Так неинтересно. Оно когда-то само случится. Ну а пока, если вы думаете, что у вас сегодня неудачный день. Тут в Британии украли 700 тысяч пинт этого самого пенного, ну, который вредит вашему здоровью. В общем, приехали на склад на двух тягачах, подцепили готовые прицепы с этим самым напитком и спокойно уехали. Вот. Внутри находилось 800 бочек общей стоимостью 115 тысяч евро, между прочим. Да-да-да. Все это самое предназначалось для местных пабов. У полиции одна надежда, что 70 тысяч пинт выпить тихо не получится. Где-то что-то должно всплыть. Вот. Так сказать, просто дайте знать, где вы находитесь.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
4: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, КПЛО 2.0+.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. Сегодня в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Тут небольшой апокалипсис случился в Казани из-за дождя. Все, в общем, ну, как обычно, много-много воды и много-много воды на асфальте. Вот слушатели нам скидывают фотографии некоторых потопов. Я, правда, не очень понимаю, где это территориально, но могу сразу предположить, что перекресток улицы Островского и Пушкина, вот там, где пешеходный переход через улицу Островского, там его сейчас наверняка не видно. Там только на лодке. Ну, это классика. Центр города, чего хотели. Сразу припоминается мне место, вот если ехать по Татарстану в сторону речного порта и проезжая под железнодорожным мостом, там тоже можно схватить гидроудар. Вот, знаем, плавали, так сказать. Но синоптики говорят, что примерно через 5 минут дождик закончится, и все нормально, грозовой фронт уйдет. По крайней мере, здесь, в Ахитовском районе, уже как будто бы даже и не капает с неба.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Алкоголь на Оксану не действовал, а воспитание не позволяло. Поэтому она просто притворялась пьяной и доступной.
4: Что?
5: Ай, ничего, показалось.
6: Я боюсь. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: Программа для именинников «Первый тост».
1: Давайте поздравлять именинников сегодняшнего дня. Они же ждут, уже там стол накрыт. Как всегда, заглядываем в нашу группу ВКонтакте, Бим Радио Казань она называется. И вот они, именинники сегодняшнего дня. Леночка Никитина отмечает свой, не буду говорить как, 18-й день рождения, пусть будет так. Дмитрий Макаров тоже именинник, мы вас поздравляем. Ирина М, именинница. Ирина Шорникова. Кристина Соколова. Гелюся Прочковская. Булат Хамидулин. Эльвира Мингазова. Айгуль Мухаметшина. И Ленар Нигматулин. Вот такие. А, еще трое. Вот вижу, Азат Валиулин, Нияз Хафизов и Николай Сандыков. Вот такие замечательные люди свой день рождения отмечают. Мы вас с удовольствием поздравляем. Кстати говоря, если вы хотите поздравить своих родных и близких с помощью Бимрадио, на сайте bimradio.ru в разделе «Услуги» есть вся подробная информация. Ну или можно в будний день в рабочее время позвонить по телефону 2-930-800. Ну а еще по традиции давайте же посмотрим, у кого же из известных людей тоже сегодня свой день рождения. Ну вот, например, Идрис Эльба, британский актер, музыкант, известный по сериалу «Лютер», если вы помните такой. Наоми Харрис, британская актриса, сыгравшая в фильмах о Джеймсе Бонде. Фрея Аллен, это британская актриса, исполнившая роль Цири в сериале «Ведьмак», ну, если вы смотрели такой. Сулейман Великолепный, да-да-да, это вот он, османский султан, один из величайших правителей империи. Иван V, русский царь, соправитель Петра I. Еще Джон Дальтон, английский ученый, физик, химик, открывший закон Дальтона и описавший дальтонизм. Да. А из музыкантов у меня здесь на примете Юра Шатунов. Юра Шатунов, советский, российский певец, солист группы «Ласковый май». Ну вот, давайте его и послушаем.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На момент написания своей знаменитой девятой симфонии Бетховен был абсолютно глух.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Слушатели продолжают активно присылать о том, где что и как затопило. Вот здесь вот Ленинградская у сквера Белинского и горбольниц номер 12. Говорят, прям, в общем, море, океан, машины буквально плывут. Вот. Но главное, что, еще раз напоминаю, главное без гидроудара, потому что это, в общем, такое неприятное дело. Так, а где тут? О, тут прям, а здесь, похоже, машина встала, судя по фото. Ну да ладно. Так, в общем, часть авиастроительного затопила, это мы поняли. В центре тоже есть сложности. Надеюсь, что автомобилисты знают, как, где, чего и как. Я, кстати, решил тут посмотреть, какая ситуация в Казани. Думаю, ну все, такой дождь, такие пробки. Нет, 3 балла всего лишь, местами затруднения. Так, что тут у нас по крупным-то затруднениям? Улица Мира и Сибирский тракт от Тополевой до Журналистов. Там 52 минуты придется простоять. В общем, там что-то такое. Дорожные работы, во-первых, тут, судя по всему. Ну и, наверное, непогода тоже свое дело сделала. Так что при движении из Дербышек вот примерно час, имейте в виду. Улица Песочная и Малозаречная от Черкасова до Ударной 9 минут. И проспект Имашева от Чистопольской до Адаратского на 7 минут затруднение имеется. Все, других каких-то крупных затруднений я не вижу. Мосты и дамбы по нолям. В общем, будьте аккуратнее, пожалуйста, за рулем. В Ахитском дождик закончился. Ну и вообще синоптики... А что, кстати, синоптики нам говорят про дождь-то? Ну-ка. Посмотрим. А вроде как будто бы нет. На сегодня сильных таких крупных осадков уже вроде бы не обещают. Ну и прекрасно.

0: Проект 5 утра называется. Давай сбежим. Ну или искорки. В общем, никуда сбегать пока не надо. Сейчас подождите, будет важная информация. Кстати, доставайте блокнот, ручки, записывайте.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
0: Только мы, значит, привыкли к тому, что у молодежи, они же зумеры, или как сейчас говорят, зумеры, в общем, у них есть там свои какие-то словечки, ну, как, в принципе, у всех, у нашего поколения тоже были свои словечки, нам пришлось выучить вот это все, я даже сейчас даже не вспомню. Так у поколения Альфа еще свои появились слова, и сейчас это тоже нужно учить. В общем, молодые родители, итак, запоминайте, я тут все, ну, как все, все не изучишь, конечно, но хотя бы какую-то часть изучил. Смотрите, у Альфа это с 2010-го. Значит, ну, даже с 2000-х годов, пусть так вот. Итак, солти, это у них чувство обиды. Чувство обиды, вот. Записали? Отлично. Снэк. Что такое снэк, как вы думаете? Это привлекательный, да? Типа снэк girl или снэк boy, что-то такое. Так, как вы думаете, как у них сплетни звучат? Сплетни Т. Я не знаю почему. Вот так вот. Просто запишите или запомните. Эйт. Это восхитительно. Так. Яйкс. Неловко. Это прям отдельный язык, это ж прям... Так, кстати, про так. Таксинг — это кормить кого-то. Пойду голубей по таксю, да, вот что-то в этом духе. Бюсен или бюсен, я не знаю, но что-то на французском похоже. Это вкусная еда. Восторг у них звучит как гет. Ну, типа гет, оу май гет, что-то такое. Чуги — это не модный. Ребята, если вас назвали чуги, то вы не модный, имейте в виду. Ну и ульта. Это, ну, вы, наверное, слышали, особенно молодые родители слышали. Это показать себя на максималке. Так сказать, проявить себя во всей красе. Ультануть. Все записали? Все, отлично. Идите, учите.

ночи только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
5: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Перезагружаемся, а то что-то зависли все. Перезагрузка по-взрослому, друзья. Информация про рекламы. Новый учебный год начался. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, ну и самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки и конкурсы 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилианс вместе с Бимрадио. За вертушками диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев в 20.00, 11 сентября, подробности на maximilians.ru, 18+, так сказать, новый сезон вместе с Бимрадио. Ну что, вот прямо сейчас, как и по заявкам трудящихся, многие ждали, разыграем еще один пригласительный на эту вечеринку. Что вам понадобится? 92-72, 42-102-8, цифры для ваших отправлений для мессенджеров. И туда можно писать, все вижу, все читаю, мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом. Сегодня будет сложноватенько. Хотя, для кого как. Скажите-ка мне, пожалуйста, какой новый предмет появился в некоторых школах СССР в 1982-85 годах? Недолго, но был. Варианты ответов следующие. Природоведение, этика и психология семейной жизни или ОБЖ? Жду ваши варианты на номер 9272 42128. Цифры для ваших отправлений. Все очень просто. Мне нужно самое первое сообщение с правильным ответом. И посыпались сообщения. Самое первое с правильным ответом у нас долетело от... Так, что это? Куда это у меня? Куда это меня мотануло? А, вот. Все, нашел. Гузель, мы вас поздравляем. Да. Гузель, последние цифры вашего номера 3438. Сейчас я вам какой-нибудь смайлик веселый отправлю, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Фамилию вашу вижу, номер телефона ваш тоже вижу. Все, значит, записываем вас в список победителей. Ну, а правильный ответ — это цифра 2. В начале 80-х, в 9 и 10 классах ввели факультатив «Этика и психология семейной жизни». Говорили о любви, браке и семейных отношениях. Говорят, было так немного неловко, но очень интересно. Как в меме. Ничего не понятно, но очень интересно.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: 16.05 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему с вами в студии. Тут мне прислали фотку. А, оказывается, над Казанью был смерч. Ничего себе, сказал я вслух, но подумал немножечко по-другому, конечно. Ну да ладно. В общем, как вы там? Все ли ушло? Все ли утекло? Говорят, что вроде бы как будто бы самые крупные пробки из-за дождя и потопа разбежались, разошлись. Ну, ничего такого серьезного, в общем-то, и не произошло. Все утекло туда, куда должно было утечь. Все. Единственное, на улице Мира по-прежнему вот еще есть затруднения. Из Дербышки, если ехать. Сейчас даже подробнее вам скажу, где это все происходит. И это значит от Тополева до Сибирского тракта. Ну, 38 минут там придется. Подумаешь, ерунда. Было же почти час, не так много.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Максидом».
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань. Сегодня в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
7: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ни дня без рекорда, но и на этот раз немного милых вам рекордов накину. Книгу рекордов Гиннес периодически люблю вот посматривать, что там, где там, какие новые рекорды. Но на этот раз не человеческий, а звериный. Ослик. Ослик с самыми длинными ушами появился. Вот симпатичного ослика зовут Хэнк. Значит, хозяйка говорит, что питомец общителен, обожает доставать всех вокруг. Но она также не могла не заметить, что у него очень-очень длинные уши. Вот, все, кто рядом находился, говорили, ну это ж прямо, это ж как же. В итоге пригласили представителей книги рекордов Гиннесса, и длина каждого из его рекордных ушей составляет 43,5 сантиметра. Вот такой вот интересный ослик. В честь такого события ослу устроили праздник с обнимашками, угощениями, даже памятными футболками с его изображениями. Ну, в общем, животное радо. У представителей книги рекордов очередная насечка, очередная страничка в их книге. Ну, а для хозяйки, я не знаю, ну, тоже праздник. В общем, все довольны. Ну, и вам тоже, надеюсь, эта новость немножечко подняла настроение. Впереди еще немного поднимателей настроения. Зовем их шоу Шепелявых.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,5 секунды. Круто! А кто снимал? Да медведь нажал случайно. Да ну на! Шоу Шепелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Вначале немного дорожной информации. Ну, как дорожная? Ну, в принципе, да, дорожная информация. Денис вот нам написал. Номер Е604ВВ716 лежит на трамвайных путях возле ЖД моста на въезде в Авик. Кто потерял номер? Кто потерял номер, вернитесь. Он там вот, надеюсь, прям не на самой рельсе лежит. Екатерина, 604, Владимир, 716 регион. Вот, имейте в виду. Спасибо большое, Денис, за внимательность. Ну, а у меня для вас немножечко новостей из мира науки. Тут ученые выяснили, насколько черты нашего характера зависят от генетики. Как выяснилось, прям достаточно сильно зависит. Консорциум объединил результаты 46 исследований, в которых поучаствовали 1,14 миллиона добровольцев из 13 стран. И ученые искали закономерности между ДНК людей и наличием у них 5 черт характера. Экстраверсии, все знают, да, кто такие экстраверты, доброжелательности, добросовестности, нейротизма. Ну вот, чтобы примерно вы понимали, нейротизм — это вот эмоциональная неустойчивость, тревожность, вот частая смена настроения, назовем это так, и открытость опыту. В общем, что они тут почитали? По данным специалистов, 131 ген коррелирует с добросовестностью, 39 — с доброжелательностью, 126 — с открытостью опыту, 258 — с экстраверсией, и еще 703 гена они регулируют вот эту самую неустойчивость психики. Вот. Однозначно каких-то данных ученые не сказали, что какой ген за что влияет, но, в общем, оказывается, генетически все-таки это все и передается. Такая вот история. Не знаю, что будете делать с этой информацией, но на всякий случай рассказал. А, впереди, кстати, у меня будет еще для вас информация. Шнобелевскую премию уже тут раздавали. Расскажу, за что еще ее тут повыдавали людям.
0: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
0: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, дождей сегодня в Казани не обещают. Плюс 15 к вечеру, ночью плюс 13. Это прекрасно. Завтра немножечко дождливо и плюс 18. Теперь давайте посмотрим, что у нас по республике. Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск на сегодня до плюс 19. И вот, говорят, туда, в ту сторону, в сторону востока двигается вот эта дождливая погода. Знакаево, Бугульма и Альметьевск тоже до плюс 18, тоже с дождями. Нурлат до плюс 20. Ну, вот и Чистополь примерно в тех же диапазонах от плюс 17 до плюс 20. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Как и обещал, расскажу про Шнобелевскую премию. Тут недавно прошла в Цюрихе 36-я церемония вручения Шнобелевки, ну, такого шуточного аналога Нобелевской премии. Ее лауреатом традиционно стали ученые, исследования которых сначала вызывают смех, а потом, ну, как бы, а может быть и полезно, почему бы и нет, пусть исследуют. Значит, в области биомеханики премию получили ученые из США и Великобритании. Они вывели строго научное определение поцелуя. Вот. Ну, как бы нужно было понять, что такое поцелуй. Что-то непонятная какая-то история. Это, оказывается, не агрессивный оральный контакт с движением губ без передачи пищи. Спасибо. Спасибо. Ну, теперь есть определение. Уже легче стало жить. Значит, по поводу того, что у богачи и люди богатые хуже ведут себя на дороге, тут вот об этом ученые из США тоже. Они доказали, что представители высшего класса еще и могут отбирать конфеты у детей. Ну, в общем, такая вот история. Так, что тут у нас еще интересного? А, вот, химия. Лауреаты в области химии США и Япония. Команда выяснила, что молочный белок тараканов. Так, стоп, у тараканов есть молоко? Ладно. Так вот, молочный белок тараканов содержит втрое больше энергии, чем коровье молоко. Представляете, что? Все, скоро будут тараканьи фермы. Доить тараканов будем, что ли? Ну, ладно, хорошо. В номинации «Медицина» отоларинголог награжден посмертно. О, ничего себе, опасное что-то там было. За работу об аэродинамике сморкания. Ну, ладно, пусть будет, тоже такие данные нам нужны. В номинации «Биология» ученые осторожно наступали на разные части тела ядовитых змей, чтобы изучить механику их укусов. Ну, видимо, в зависимости от того, куда ты на змеюку наступишь, по-разному она может и отреагировать. Я надеюсь, что змеи не пострадали. Хорошо, что вот осторожно наступали. Физика. Тут, значит, получили премию за расчеты, позволяющие сконструировать унитаз без лишних брызг. Ну, наконец-то что-то полезное. Ну, наконец-то. Мы так долго этого ждали. И еще тут, значит, в номинации «Технологии» выиграли исследователи США КНР Египт, которые предложили использовать, так, что тут, хоботки комаров в качестве сопел для 3D-печати. А, ну это я уже рассказывал. А, вот, а еще, так, сейчас, ученые из Германии и Польши стали лучшими в ольфакации. Что такое эльфакация, я не знаю, загуглите. Так вот, что они выяснили? Выяснили, что младенцы пахнут для родителей восхитительно, а подростки нет. Спасибо, а то мы так не догадались. Но пока у меня для вас немножечко информации на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети уже в школе, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать друзей и встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва в программе. Живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы, подарки. Диджей Айон с вертушками, с микрофоном Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, а новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilens.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
4: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир.
7: Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
10: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
11: 18+.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Мы по карте города, мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Ну, еще немного полезностей вам накидаю. Бим-радио всегда рады делиться всякими приятностями, подарками. Ну, и вот хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок. За что подарим сертификат в ресторан. В общем, был же у вас поход на вечеринку. Может быть, вы готовились к вечеринке, снимали все это на видео. Так вот, условия конкурса очень простые. Переходим в группу Бим-Макс, в ТГ, в ВК, везде, в наших соцсетях. Там нужно выложить пост. Вернее, в своих соцсетях выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или подготовки к ней, подписаться фразой «Я иду на вечеринку Бим-радио», прислать скриншот выложенного поста или в истории в комментарии под постом мы вышлем вам порядковый номер участника. Ну и, соответственно, в случайном порядке выберем кого-нибудь. Важно, чтобы профиль у вас был, естественно, открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Выберем это все 10 сентября. Среди всех приславших номера удачи вам, любимые, и подарим сертификат в ресторан. Подробности и получение выигрыша уточняйте по номеру 2-930-818+. Ну, а на этом буду закругляться, буду прощаться. Совсем скоро здесь кто-то появится вместо меня. Не буду раскрывать всех карт, кто же здесь появится. Но это не Ленар Серазов, как обычно. Вот. Думайте, гадайте. Давайте, кстати, погадайте, кто может сейчас появиться здесь. Неочевидный такой человек в эфире Бим-радио. А, ну да, меня зовут Альберт Ботанин. Пока-пока.

0: Альберт Ботанин, видимо, не торопится, никто его дома не ждет. А как же твоя киска?
1: Сейчас опять будут ругаться, что ты орешь песни в эфире.
0: Да ладно, воскресенье же, мы все сегодня орем. Предлагаю проораться, чтобы новую неделю начать тихо где-нибудь там под столом вот так вот за коленочки взяться, качаясь, раскачиваясь. Все нормально, Билли, все хорошо.

0: всех приветствую в новом часе, 17.03. Меня зовут Ярослава, всем здравствуйте. 17.03, я уже сказала, 17.03. По традиции, конечно, в будний день, вот, например, я бы сказала вечернее шоу «Трубим», всем здравствуйте. Ну и сегодня воскресенье, вот такая внеплановая смена у меня нарисовалась, чему я несказанно рада. В ближайшее время я проведу... Чего на меня смотришь? И тут урожай весь собрал, ты скажи, я тоже соберу. Собрать?
1: А? Что? Кто? А
0: урожай, говорю, твой собрать
1: урожай?
0: Здесь?
1: Где ты урожай?
0: А вот тут на компьютере периодически кто-то морковь собирает. Ты и Махмуд. Махмуда сегодня не было. Что мне еще завещаешь сегодня за тебя сделать, Альберт Джанем Ботанин?
1: Кабачки поли, пожалуйста.
0: Кабачки надо? Кстати, кто отдает кабачки? Кому надо кабачки? Давайте вместе скооперируемся и вместе все сделаем полезное дело. Я сегодня выкинула кабачок, потому что дед мне говорит: Ярослава, тебе дать кабачок? Я говорю, давай. Он дал уже какой-то, знаете, у меня дед старенький, вот и кабачок выглядел примерно так же. Дедулю очень люблю, чтобы вы понимали, но кабачок зачахнул слишком быстро. Короче говоря, пришлось мне его выбросить, поэтому оладушки я не делала. Зато я сегодня испекла свою первую шарлотку. Все, я похвалилась, вы тоже можете хвалиться. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что полезного сделали сегодня, что не сделали, но я точно знаю, что со мной вы сегодня еще не слушали и это.

0: Альберт не смог зажечь этот вечер, здесь написали. Может быть, ты все-таки споешь тогда что-нибудь, хоть искру пустим здесь вместе с тобой.
1: А? Че?
0: Искру, говорю, пустим с тобой.
1: Давайте это, не надо искру. А, хотя на улице мокро, можно.
0: На улице искра.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Портал на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
5: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО Акбарс Банк. Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Lately I've been losing. These nights were more heartbreak and I'm done with this. Shadows on the ceiling. They don't fight, but I still argue for the hell of it.

еще раз здравствуйте. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этот унылый темненький денечек, вечерочек мы проведем, не в этот тогда, этот, мы проведем с вами вместе. Я тут решила, что Альберт Батанин, он всегда рассказывает все самые новости интересные. Очень неинтересно он их бывает рассказывает, но тем не менее, рассказывать мне как будто бы нечего. Поэтому сейчас у нас осень, и вот у меня такой вопрос возник. Как вообще заставить себя чем-то заниматься? Ну, например, спортом. Так вот, снизьте планку до 15... Планку, видали все? Снизьте планку до 15-20 минут легкой активности в день, чтобы организм привык к нагрузке без стресса. Осенью падает уровень энергии из-за сокращения светового дня, поэтому бороться с хандрой помогает правильный подход. Смените формат. Если летние пробежки на улице вам надоели, вот кто-то бегает, они вам надоели, перейдите в зал. Вот прям смело кричите: «Идите в зал!» И только пусть попробуют. Проверять вы, конечно, не будете, но тем не менее. На плавание займитесь мягкой йогой. Жесткая йога, это, наверное, что-то про 18+. Да, я вот уже не могу себе этого позволить, например. Сократите время. Лучше сделать короткую 20-минутную зарядку, чем отменить полноценное занятие из-за усталости. Короче, взрослые люди, что я думаю, в день, когда на вас свалилось все на ваши вот эти вот плечи, хрупкие и нехрупкие, приседайте.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Еще раз здравствуйте, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Давайте зачитаю ваши сообщения, их много, просто пишите, спасибо вам огромное. Как хорошо, что Ярослава пришла, я так и думала, что вы эту песню поставите. Она, кстати, представляете, в этом части так Беовульф, Феникс стоял, я просто немножко подвинула. А давай, Ярослава, пой, так приятно, когда вы поете. Мне кажется, так выглядит смирение. Спасибо большое за теплые слова. Сегодня будет отличный вечер, Ярослава в эфире, но я вам так скажу, совсем скоро присоединится еще один ведущий. И это не Петр Нежинский. Сегодня у нас такие загадочки здесь на Бим Радио. Так, меня тут спрашивают: Ярослава, а как вы боретесь с ленью? Во-первых, я хотела сказать то, что я для вас закачала сегодня отличную песню. Это кавер, конечно, он никак не сравнится с оригиналом. Но я подумала, что все вот эти романтичные песни мужчина поет женщине. А что, если женщина перепоет одну классную песню для мужчины? Очень классно. В общем, немножко попозже. Так вот, как я борюсь с ленью? Я... А официально заявляю, что я официально в том возрасте, когда если я увижу стул, я сяду.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Лосины раньше носили исключительно мужчины. Это была часть парадной одежды. Первоначально они делались из кожи лося, откуда и название.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: На дороге черно-белая. А вот эта песня «Ничего не бойся, я с тобой».

На самом деле, иногда нужно услышать, вот достаточно услышать только этого, чтобы жизнь наладилась. А вообще, хочется сказать, берегите друг друга, берегите себя, запчасти на старой модели очень сложно.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
2: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: 1, 2, 3, 4, Яротель, супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Россияне стали хуже писать резюме, и рекрутеры бьют тревогу. В эпоху рынка соискателя, нейросетей качество откликов критически упало. Кандидаты либо слепо копируют тексты из чата GPT, превращая резюме в безликий поток чего-то там, либо пишут на коленке, надеясь на дефицит кадров. В общем, есть некоторые правила того, как нужно составлять правильное резюме. Ссылка закрылась, не судьба вам рассказать. Пишите цифрами, подтверждайте достижения результатами. Вместо «улучшил продажи» пишите «увеличил продажи на 25%». Используйте глаголы совершенного вида. Вопрос! Что значит совершенного вида глаголы? Я несовершенного, а глагол даже глаголы совершенные, прикиньте. Применять формулировки вроде «осуществил», «разработал», «оптимизировал». А главное, чтобы работодатель не особо вникал. Мне вот интересно, а что бы вы про себя написали в резюме, если бы прямо сейчас вот три прилагательных, которые вас, такие вот самые сильные ваши стороны, без учета, можно немножко приврать. Слово «самый» не пишем, там «самый лучший», просто «лучший» можно. Я бы, например, удалила вообще все из резюме и написала «толковая девка».

0: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
1: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
2: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 17 градусов, к вечеру ожидается плюс 15, облачно, небольшой дождь. Завтра, в понедельник, 7 сентября, днем плюс 17 градусов, к вечеру плюс 15, пасмурно, утром будет туман, далее облачно, небольшой дождь практически на протяжении всего дня. В Елабуге на данный момент плюс 15 градусов, к вечеру плюс 14, пасмурно, сильный дождь сегодня до самого вечера. Завтра, 7 сентября, в Елабуге плюс 18, к вечеру плюс 15, пасмурно, небольшой дождь весь день. В Нижнекамске сейчас плюс 15, также дождь. Завтра ожидается плюс 17 днем, и весь день будет дождливо. В Нижнекамске, так я сказала, да? В Набережных Челнах на данный момент плюс 15, дождь. Завтра плюс 17, максимальная температура днем. Также ожидаются осадки в виде дождя. Идем дальше. В Альметьевске на данный момент плюс 15, по ощущению прохладнее плюс 12, дождь. В деревне Гадюкино, да везде сейчас дождь. И в деревне Гадюкино, в том числе Альметьевску, всем ему большой привет. Завтра, понедельник, 7 сентября, также весь день дождь, плюс 17 максимально. В Бугульме на данный момент плюс 15. Во! В Бугульме дождь начнется через полчасика, а пока как будто бы сухо. В Ознакаево сейчас плюс 16, к вечеру плюс 15, пасмурно, дождь, завтра плюс 17 и сильный дождь на протяжении всего дня. В Нурлате на данный момент плюс 16, к вечеру плюс 15, сильный дождь. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее условия акции по телефону 8-743-230-30-30. Не оферта.
4: Сегодня у нас золотых нулевых песни и одноименный дебютный альбом Бритни Спирс «Baby One More Time». 1998-99 годы изменили лицо мировой поп-музыки. Что самое интересное, сначала там была «Hit Me Baby One More Time», «Ударь меня, детка, еще разочек». Но про абьюзеров мы ничего не любим, поэтому никто не любит, и вот оставили просто «Baby». Детка, дай еще раз, а? Часа на четыре.

0: Реклама на БИМ-радио. Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: Максидом.
4: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
0: БИМ Радио. Первое в Казани.
10: Я тут спросила, чтобы вы написали о себе в резюме. Здесь то, что я большой-большой эмпат. Я вот думаю, будем делать перехнычку и эмпатов. Ставим какой-то трек, когда мы все вот повылезаем и будем... Но нужны платочки рядом.

0: Радио.
1: Всем еще раз здравствуйте. Вот и часик у нас с вами пролетел. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Ваши сообщения есть. Обязательно зачитаю, но сначала. Мужчины, современные, конечно, мужчины, у них снизилось стремление брать ответственность. Это связано с психологической незрелостью, личными страхами. Загибаем пальцы, дорогие мужчины. И вам все понадобится, и 21-й в том числе. Век, конечно, личными страхами и изменением социальных ролей. Главная причина отказа от ответственности – это инфантильность. Многие мужчины остаются в психологическом возрасте. Внимание подростков и не умеют принимать решения. Страх ограничений, создание семьи и финансовые обязательства принимаются как потеря личного пространства и свободы. Ау, свобода, ты где? Привычка к комфорту, как отмечается в материале какой-то там. Про мужскую ответственность, отсутствие обязательств часто дают лишь временную иллюзию легкой жизни. Без внутреннего нет ни голоса, а роста. Так что, мужчина, когда вас женщина приглашает такая к себе, и она говорит, я хочу медленно, так медленно. Снять себя всякую ответственность.

0: Девочки мои, сообщения-то какие. Здравствуйте, Ярослава, еще раз. Не нуждаюсь в резюме. Любой вопрос на деле. На деле или на теле, Павел?
1: Yeah, it's alright. Let's go now.

0: Первое в Казани.
1: Что бы вы написали о себе в резюме? Коротко прям. Умею в пятницу работать в два раза быстрее. Здесь вот F нам пишет.
2: Дальше следующий, пожалуйста. Вы нам

тоже так себе экземплярчик. Я тут спросила, что бы вы о себе написали в резюме. Коротко и ясно по делу. Ярослава, приветик, бимболталка не тухни. Привет от Шурпы Лагмановича. В моем резюме будет несколько слов. Ничего не умею, но хочу

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, вам стоит посмотреть сегодня какой-нибудь фильм. Именно это окончательно поднимет вам настроение. Тельцы, ожидается скупой на эмоции и краски день. Даже в магазинах вы будете очень неохотно расставаться с деньгами. Близнецы, ждите обострения желания путешествовать. Вас потянет за город, может даже в далекие дали. Раки, посвятите день благотворительности. От этого вы получите огромное удовольствие. Львы, сидение дома и лежание на диване вредит фигуре и отношениям с противоположным полом. Задумайтесь об этом. Девы, вы будете в креативном ударе. Смелые идеи, авантюрные фантазии. Все это будет происходить как бы само собой. Весы, звезды предупреждают об уязвимости пищеварения. Будьте избирательны в еде. Не ешьте на ходу, устройте себе разгрузочный день, если нужно. Скорпионы, вам понадобится помощь, возможно, материальная или бытовая, а любимый человек поможет морально. Стрельцы, усиленно рекомендуем забыть про обиды. Это отнимет силы, которые сейчас вам так нужны. Козероги, посвятите день выполнению обещанного. Вы честный и порядочный человек, просто забывчивый. Водолеи, в этот день активизируется ваш внутренний голос и интуиция. Мистическое настроение сохранится до самого вечера. Рыбы, те, кто вас обижал и доставлял проблемы, будут наказаны судьбой. Иногда справедливость торжествует. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам солнечного настроения.

Кто там просил романтики немного этим пасмурным вечерком? Пожалуйста, держите друг друга. Часа четыре. С перерывом на чай.

0: Дым радио.
1: Всем здравствуйте, приветствую всех в новом часе, 18.03. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-8-2-42-102-8. В этом часе будем играть в новую игру. Немного позже расскажу, сейчас все подготовлю. Требует определенной подготовки, разминки, заминки. Все ли встали? Причем на слове «сели» я вставала, а на слове «встали» я садилась. Так, ваше сообщение, значит, что вы написали про себя в резюме? Я просто написала «толковая девка», а вас попросил написать 3 прилагательных. Вот такая вот я умная, хитрая, толковая девка. Вот я себе тоже набрала целых 3. Добрый вечер, любимки, резюме. Могу. Это глагол. Ну, тоже годится, кстати. Умею. Практикую. Нормально. Подходит. Берем. Я бы вас, например, взяла бы. Так, есть еще сообщение. Строго до 17.00. После занято у меня. Бим. Это, видимо, фанаты вечернего шоу «Трубим». Здесь у нас, да, подъехали. Всем здравствуйте. Петр Нежинский завтра подтянется. И вот здесь вот написал. Отлично. Сейчас, подождите, сейчас где-то Расим. Расим написал, короче, что едет в баню к Синичкину. Вот, потеряла ваше сообщение. То ли вы его удалили куда-то. Ну, короче, не нашла. Вот так вот отлично складывается вечер у Расима. А в моей жизни, надо, мне кажется, складывается только диван. И то не всегда.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
4: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
5: «Максидом».
6: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

речь о нем. Прямо сейчас будем играть с нашей прекрасной слушательницей Ксенией в игру, в новую игру на Бимрадио. А вы, дорогие радиослушатели, можете уже подготовить отзыв о новой игре здесь на Бимрадио.

0: радио.
1: Так, ну что, мы готовы поиграть, но сначала давайте познакомимся с той самой смелой девчонкой, которая дозвонилась к нам в эфир. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ксения. Ксения, вы знаете, что вас сейчас ожидает? Нет, не знаете.
2: Но все. Нет, не знаю.
1: Но все, пока немножко можете рассказать о своем выходном дне.
2: Ой, не знаю даже.
1: Ну, это хорошо, когда вы не знаете. Тут полежала, там повалялась, в общем-то, вот и все воскресенье. Тоже неплохо. Смотрите, Ксения, что нужно будет сделать? Я вам буду ставить музыкальные отрывки. Ваша задача будет догадаться, может быть, вы услышите или узнаете, на каком языке спета песня.
2: Ох.
1: Да, задача непростая. Ну, начнем мы, естественно, с самых простых. Не знаю, что там на кону, у нас какой-то подарок 100 пудов есть. Немного позже об этом, это же вообще не важно. Вы сейчас здесь являетесь первооткрывателем игры. Это я недавно шла, слушала музыку, и какая-то песня... Что это за язык такой? Но благо, я знала, и думаю, почему бы вас не мучить тоже этим, чтобы вы тоже знали. Итак, Ксения, вы готовы?
2: Я не готова, но начинаем.
1: Неправильный ответ, Ксения! Я готова!
2: Давай. Я готова.
1: Молодец. Давайте. Первый отрывок у нас вот такой. Какой это язык?
2: Английский.
1: Английский. Все верно. Love Hurts, Джейсон Донован. Идем с вами дальше. Конечно, там винишко любит вредить здоровью.
2: Итальянский.
1: Что-что?
2: Итальянский?
1: Нет, послушайте внимательно. Такие вот восточные, но как будто бы ручки влево тянутся.
2: Индийский?
1: Нет, не совсем.
2: Грузия?
1: Да, молодец! У меня даже подсказки закончились. Хорошо, молодец. Идем дальше. Таркана можем еще немножко вспомнить.
2: Ну, турецкий.
1: Ну, турецкий, конечно. Идем дальше. Немецкий, конечно. Хорошо, немного нам с вами осталось, Ксения. Вот эту песню я слушала, кстати. Она меня вдохновила на создание этой игры. Это сложно.
2: Это очень сложно. Индийский, наверное.
1: Нет. Я вам дам подсказку. Вот этот 740 Хава Нагила. В этой стране.
2: Иврит,
1: молодец! Молодец! Так, еще вот одна буквально композиция осталась. Вы готовы? Мы почти готов. С вами все уже доделали процедуру. Ксения, не так уж это неприятненько. Идем дальше. Кто, где, когда переводится эта песня? Была очень-очень таким знаменитым популярным хитом в стране.
2: О,

0: Какой?
1: Итальянский?
0: Итальянский, совершенно верно, молодец! Мы, кстати, послушаем этот отрывок. Действительно, очень популярная композиция. Вы большая умничка. Ну как вам, как игра? Вам понравилась?
1: Мне понравилось, но...
0: Так, я вас убавляю. Очень сложно, конечно, сложно. Я поэтому сегодня мы с вами тестировали, чтобы вообще понять, как, чего, вот так вот на слух воспринимать язык из чужой страны. Это очень сложно. По-русски-то сейчас непонятно, что они там... Шагни земли, да, и рот не открывать.
1: Но, признаюсь, это очень интересно и прям адреналин в голову.
0: Спасибо вам огромное за то, что решились на этот эксперимент вместе со мной. Ксения, можете приветы передать.
1: Передаю привет всей Казани, всем слушателям и сотрудникам любимого радио, любимой бим-болталки. Ребята, вы замечательные. Ну и своему сыну, очень его люблю.
0: Спасибо огромное. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу, как забрать подарок, какой это будет сюрприз. Вот такая вот у нас... Кстати говоря, как бы вы назвали эту игру, Ксения?
1: Угадай.
0: Ну, в нашем, если стиле, угадайка, да, какая-нибудь это будет. Спасибо огромное. Все, идем дальше. У нас, кстати, Holy Flame с Любочкой из Любочки. Наоборот, с Любочкой из Юбочки. Во, все.

Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
5: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2.0+.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
9: ООО «Казань Парк». ОГРН 120-47-00-12-912-0+.
10: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM-радио. 2-930-800.

0: радио.
1: Всем еще раз здравствуйте, меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем приятного вечера, кто к нам только что подключился. Смотрите, если бы россияне стали богатыми, если вдруг они резко разбогатеют или получат крупную сумму денег, их действия будут продиктованы стремлением к безопасности, стабильности, улучшению жилищных условий. Социологические опросы показывают, что финансовые мечты и стратегии жителей России довольно прагматичны. Первое, что сделают россияне, это покупка недвижимости и земли. Второе, закрытие долгов и кредитов. Создание финансовой подушки – это третий. Вот у меня есть финансовые подушки, только наволочка, а у вас? Крупные покупки для комфорта. Там ремонт, автомобиль, техника и гаджеты. Здоровье, образование, медицина. Там зубы себе пойдут подлатают и так далее. И тому подобное. Потом на шестом месте путешествие, досуг, открытие бизнеса на седьмом месте. Вот такие вот данные. Мне тоже захотелось спросить, если бы вы прям резко-резко разбогатели, что бы вы сделали? Просто вот на первом месте, что бы вы сделали? Вот, например, я, когда разбогатею, я никому не скажу, но сиськи будут.
2: Который тянет сколько месяцев, сердце мое из-за него бесит.
1: Стремлением к безопасности, стабильности, улучшению жилищных условий. Социологические опросы показывают, что финансовые мечты и стратегии жителей России довольно прагматичны. Первое, что сделают россияне, это покупка недвижимости и земли. Второе, закрытие долгов и кредитов. Создание финансовой подушки, это третий. Вот у меня есть финансовые подушки, только наволочка, а у вас? Крупные покупки для комфорта. Там ремонт, автомобиль, техника и гаджеты. Здоровье, образование, медицина. Там зубы себе пойдут подлатают и так далее. И тому подобное. Потом на шестом месте путешествие, досуг, открытие бизнеса на седьмом месте. Вот такие вот данные. Мне тоже захотелось спросить, если бы вы прям резко-резко разбогатели, что бы вы сделали? Просто вот на первом месте, что бы вы сделали? Вот, например, я, когда разбогатею, я никому не скажу, но сиськи будут.

0: Радио.
1: Я хочу вам рассказать анекдот. Давно этого не делала, вообще никогда этого не делала. В эфире, по-моему, не рассказывала анекдоты. Ну, что-то там в рамках вечернего шоу, конечно, было. Наткнулась, решила вам рассказать. Учитель спрашивает, вот просто нынче, да, вот это 6-7, это же такая мода, также все это интересно. Учитель спрашивает Ванечку, Ванечка, что идет после... Ну, это, правда, немножко по-другому. Ладно, тут... Короче, я запуталась, не умею рассказывать анекдоты, расскажу, как есть. Учитель спрашивает, Ванечка, что идет после 69? Ванечка отвечает, полоскание рта, выйди из класса.

0: Осень — это, конечно, не совсем время любви, хотя одно другому не мешает. А вообще осень есть один главный плюс. Никто не знает, что ты там попиваешь у себя в термосе.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Погода в Казани на данный момент плюс 16 градусов, к вечеру плюс 14. Малооблачно, как будто бы к вечеру даже без осадков. В Елабуге на данный момент плюс 15, к вечеру плюс 14. Пасмурно, небольшой дождь, завтра днем плюс 18 и весь день дождь. На данный момент в Нижнекамске плюс 14 градусов, дождь, завтра плюс 17, туман и дождь, имейте в виду. В Набережных Челнах завтра плюс, на данный момент плюс 15 градусов, к вечеру также 15, пасмурно, дождь, завтра также дождь и днем плюс 17 градусов максимально. В Альметьевске плюс 15 на данный момент, к вечеру плюс 16, сильный дождь. Мне кажется, Альметьевск вообще побеждает сегодня по количеству осадков. В Бугульме на данный момент плюс 15 градусов, к вечеру плюс 16, пасмурно, небольшой дождь, завтра 17 градусов, сильный дождь ожидается. В Ознакаево плюс 16 на данный момент, к вечеру плюс 15, завтра днем плюс 17, пасмурно, сильный дождь. И Нур-Ла, давайте еще быстренько расскажу. На данный момент Нур-Лате плюс 16 градусов, к вечеру плюс 15, сильный дождь, завтра плюс 17, также дождь. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации. Дождь.
4: У природы нет плохой погоды.

0: Стрим радио.
1: Всем еще раз здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если я слишком громко разговариваю, поставьте на 0-5. Буду говорить намного медленнее. Спасибо огромное за то, что вы скидываете название для новой игры. Вам понравилось, вам вообще все со мной нравится. А потом вот эти вот отзывы на Яндекс, на 2GIS, да? Орущая ведущая, кстати, заходите, пишите отзывы, кому не жалко. Если бы я стал миллионером, вот такая вот у нас не то чтобы тема, просто тут новость прочитали, статистику. Если бы вы стали миллионером или много денежков получили бы, на что бы вы их потратили, вот и все. Если бы я стал миллионером, то я на 10 лет наперед оплатил бы услуги ЖКХ. Тем более с 1 октября ЖКХ вырастет до 22%. Как хорошо живется мне, которая в процентах вообще ничего не шарит. Если бы я разбогател, часть денег отдал бы в детский дом, а на вторую часть сыграл бы свадьбу с Ярославой. А я так понимаю, с Ярославой это со мной, ну, в качестве ведущей, правильно? Я правильно же понимаю, Расим? Вы там свадьбу играете, Ярослава, супердорогая, востребованная ведущая, ведет вашу свадьбу. Это из разряда «я страстно кинул ее на кровать, но промахнулся».
2: Реклама на Бим-радио.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Я решила, что самое время для этой песни. 18:46 в Казани.

0: Стрим радио.
1: Согласно актуальным статистическим опросам, около 37% российских женщин предпочитают или пытаются худеть без интенсивных занятий спортом. В целом, проблема лишнего веса беспокоит многих. 77% женщин в России хотя бы раз в жизни пытались снизить вес. При этом взгляды на методы похудения разделяются следующим образом. Ну, тут, значит, 63% женщин включают физические нагрузки в свои программы, 37% женщин фокусируются исключительно на питании, то есть подсчитывают калории, 28% опрошенных прибегают к помощи биологически активных добавок, БАДов. Причем этот метод наиболее популярен в возрасте от 35 до 44 лет. 18% женщин используют чаи. Этим еще занимаются? Реально? Я когда была маленькая, моя бабуля со своими подругами гоняла эти чаи, они там обменивались. А это вот этот, попробуй. А сколько ты на нем скидывала? А не сколько. О, я возьму пару пакетиков. Менее 20% выбирают салонные косметические процедуры, массаж, обертывание. Вот так вот. У меня, кстати говоря, как у матери троих детей, тоже есть свой секрет для похудения. Но секрет есть секрет.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
4: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова» – отдельный вход слева от центрального.

0: любимое радио. Первое в Казани.
1: Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Всех приветствую в новом часе. 19.03 на часиках. В этом часе давайте будем разыгрывать пригласительные билеты на вечеринку, которая состоится совсем скоро, 11 сентября. Ведущий вечера будет Андрей Дмитриев. Об этом немного позже расскажем. Также в этом часе будем слушать хорошую музыку. А вы уже кидайте ваши приветики на номер +7 9 8 2 42 102 8. Программа «Привет, приветов» начнется через час. С 8 до 9 сегодня. Также я надеюсь, что я буду сегодня не одна. Ко мне должен с минутки на минутку подъехать Ленар. Если ты слышишь, я тебя здесь жду. Я решила подготовиться к коллеге, который приедет. У нас очень хорошие взаимоотношения. Ну, с моей стороны точно. Все остальные считают, что я токсичная. Ну да ладно. Интересно, почему, да? Потому что я коллегу собралась встречать вот с такой песней. Время пришло. В гости отправит. Ленар Сиразов, я тебя жду.
2: Он толстый, неславный, мой друг, самый главный он.
1: Мишка! Мишка!
2: Всем он знаком, кто угостит метком.
1: Мишка!
2: Глупенький
1: Мишка! Ты не глупый, нет!

0: мальчик.
1: Мишка, Линар, я тебя жду. Нам уже песни заказывают, давай приезжай. Мишка, Мишка.
0: Навек мы друзья, мой старенький винегодяй.
2: Пятачок, да, это я. Всем здравствуйте.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
6: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
11: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot.
1: Кто там устал? Не надо уставать, еще работаем. А за отдельное спасибо пассажирам, которые оставляют чаевые. Огромное спасибо, вы классные. Спасибо.

0: Вот раньше отношения, да? Рыбами как-то еще мерились там. Ну, там рыбак, рыбачке говорил, а я вот рыбак, у меня большой улов. И она ведь клевала. А сейчас мужчины все чаще обвиняют женщин в меркантильности. Знаете, почему это происходит? А я вам сейчас расскажу. А неуверенность в собственном финансовом статусе заставляет мужчин искать скрытый подтекст в интересе женщины к их кошельку. Ну, в нашем случае уже к карте, да, дорогие мужчины. Популярность мужских движений и блогов в соцсетях формирует стереотипы тотальной корысти женщин. Пары часто не обсуждают деньги на берегу, что приводит... Вот, пожалуйста, ты морячка, я моряк. Вот тоже так же встали на берегу, он в лодке. И давай вот это. А сколько ты, зарабатываешь? Сколько? Подойди сюда, не слышу! Все, она слышит, просто он назвал слишком маленькую цифру. Так, что приводит к взаимным обидам и манипуляциям? А вообще, знаете, вот когда нет денег, да, это все-таки есть определенные плюсы в этой всей ситуации. Как вы думаете, какие? Опрашивать вас не буду, просто скажу. Если у вас нет денег, то и женщины вам тоже не страшны.
1: Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что страусы эму и кенгуру не умеют передвигаться, пятясь назад, только вперед. Именно по этой причине они появились на гербе Австралии, а вовсе не потому, что встречаются только на этом континенте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, СМСС. Как дела? Как дела, Ярослава?
1: Коверничек тогда уж.
2: Аллахашка, все прекрасно, друзья. Всем отличного вечера. С вами я, Ленар Сирозов. Прям, Ярославушка, рад
1: тебя
2: видеть.
1: Я буду посредником между вами.
2: Нет, нет, нет. Я пришел немножко попозже, поэтому это я буду, знаешь, такой... Я присоединяюсь к словам прекрасной Ярославушки.
1: Так ты тот самый, который всегда там желаем вам благосостояния, тра-та-та.
3: Присоединяюсь.
1: Вот и ты этот.
2: Я только что как раз-таки с мероприятия, да, там обычная ситуация, когда девушка, там, женщина, жена имеется в виду, так много-много пожелает, и мужчина такой, я присоединяюсь к словам своей супруги.
1: А конверт кто держит в руках в это время?
2: Слушай, вот эти моменты я не подмечаю, но как-то все-таки, я не знаю, финансы лично, но мне кажется, все-таки тот, кто ближе к этой семье. Ну, то есть, например, если поздравляет тетя, например, жениха, да, со своим супругом, наверное, все-таки тетя дарит.
1: Ну, не мужчина отвечает за конверт. Кто вообще, дорогие наши радиослушатели, кто должен отвечать за праздничный конверт с деньгами?
2: Смотри, за конверт отвечает женщина.
1: Почта.
2: А за содержимое мужчина. Как тебе?
1: Нормально. Мне все нравится. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ленар Сиразов здесь появился. Уже через полчаса стартует программа «Привет-приветов». Можете накидывать, а вы уже накидываете даже. Бабай. Где ваши эти сообщения про пушмаки?
2: Да, кстати.
1: Мы ждем.
2: О, тут смотри, что написали. Да, Альбина Смирнова. Ярослава, Ленар, хорошего эфира вам. Так по-восточному получилось. Альбина, вечер добрый, конечно же.
1: А может не так?
2: А как?
1: Ярослава, Ленар! Нет, ты не рассматривал, она же женщина.
2: Я надеюсь, что все-таки не так, конечно же.
1: А, кстати говоря, я сейчас кое-что скажу, и быстренько мы прервемся с вами. Ленар Сиразов мне недавно признался, что ему не нравится, когда я пою на радио, и он меня выключает.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
5: Итак, специально для всех фанатов подпевальщиков на БИМ-радио Ленар Сиразов, Ярослава, пою.
6: Давайте попробуем. Знал бы я, конечно, только эту песню.
5: Потом включим, который тебе нравится. Молодец! Ну давай, давай. Выпускайте зверя!

0: Я думаю, по моему молчанию стало понятно, что я не люблю, слышь, когда ты поешь.
1: А тебе пишут, Ленар, спасибо за эфир. Как классно, ты даже выключить не можешь, прикинь. Врагом нас

0: Еще раз добрый вечер. Ленар Сиразов, Ярослава. Мы здесь. Совсем скоро будем проводить программу «Привет, приветов». Может, ты тебя кину, один проведешь. Посмотрим, сейчас все решим.
1: Не, давай все-таки вдвоем, да. Смотри. Давай вдвоем мы проведем.
0: Как ты думаешь, кто вежливый, мужчины или женщины по статистике?
1: А кто более вежливый?
0: Да.
1: Так, что такое вежливость? Давай вот так скажем.
0: Вот это спасибо, пожалуйста, не надо. Я сказала, не надо.
1: Нет, подожди. Я сказала, не надо, это все-таки больше женщина. Но по вежливости, мне кажется, конечно, все это зависит индивидуально от человека. Но с точки зрения благодарности, ну вот, по крайней мере, на дорогах мужчины более благодарны. Ну, я так заметил.
0: По статистике, женщины вежливее мужчин примерно на 20%. Согласно исследованию языкового помощника, женщина чаще использует вежливые слова в общении. Они на 20% чаще говорят «привет», «спасибо», «пожалуйста», а также на 25% чаще обращаются к голосовому помощнику по имени, а не вот эти вот
1: «эй»,
0: да, «слэш», «ты». А вообще, я считаю, то, что ну, мы, в общем-то, с тобой решили, самые вежливые люди от 55 лет. Мне кажется, они согрешили в этой жизни столько, что уже надо как-то это немножко вытягивать себя в этом состоянии.
1: Слушай, мне кажется, наоборот, ну, немножко другое здесь, поскольку люди, ну, старше взрослеют, да, как бы и люди, которые умные, да, то есть они претерпевают, как бы, разные там решения и так далее, испытания, и они становятся более приземленными, имеется в виду, что они понимают, что, ну, зачем это пафос какой-то и так далее, нужно быть просто человеком хорошим.
0: Короче, старшее поколение, по статистике, они более вежливые, нежели молодежь 18-24 года.
1: Не знаю, смотри, вот ты видела вообще видюшки, как сейчас там бабульки всякие и так далее, бывают очень злые, кстати, в автобусах и так далее. Кстати, про дедулек вообще ничего не говорится, именно про бабулек.
0: Кстати, интересно. А там все бабки за них решают, потому что... А вообще, я считаю, что охранники на рынках всегда вежливые. Знаешь почему? Потому что они следят за базаром.
2: Мое любимое радио — это БИМ-радио.
3: Признание наших любимых слушателей.

0: радио. Первое в Казани.
1: Перезагрузка по-взрослому.
2: Ну что, друзья, начался новый учебный год. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, родители спокойны. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому в Максимилинс вместе с Бимрадио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом, под пультом, на пульте, в пульте ваш любимый диджей Айон. 11 сентября. Встречаемся в 20:00. Подробности на maximilians.ru 18+. Итак, у нас есть один вопрос. Трое правильно ответивших первыми на наши мессенджеры плюс 7-9-8-2-42-102-8 отправятся на эту вечеринку.
3: А давайте скажем помедленнее. Плюс 7-92-72-42-102-8.
2: Я на перемотке. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
3: Это знаешь как реклама 18+, не оферта, вот так обычного.
4: Подробности по телефону 18+.
3: Да, да, ну что, я тогда зачитаю вопрос. Да. Итак, друзья мои, вопрос у нас следующий. Зачем вызывали ученика в учительскую или кабинет директора? Вспоминайте, первый вариант ответа — для серьезного разговора, второй вариант — чтобы попить чаю и сыграть в шахматы.
2: 4 часа примерно.
3: Да. И третий вариант — чтобы погладить по голове. Так что вспоминайте свой такой ученический опыт. Первые три ответа. Давайте посмотрим.
2: А, вообще правильный ответ здесь у нас... Сейчас тебя прибавлю.
3: Ага. О, вот так хорошо.
2: Вот так умным, так хорошо.
3: Да, очень хорошо.
2: Ага, отлично. Рыбой пахнет, сидим. Так, правильный ответ — это, конечно же, кстати, у нас была учительница биологии, она также была классной руководительницей. Она говорила: сейчас тебя заведу в лаборантскую и по бананам тебе надаю.
3: Вот так прям даже, да, по бананам.
2: Вот, а на самом деле правильный ответ у нас...
3: Ну, конечно же, первый вариант ответа, да, для серьезного разговора. Я не знаю, вот, слушай, у меня просто такого опыта не было. То есть ни разу меня не вызывали для серьезного разговора, ну, по крайней мере, я не помню. Либо так мне треснули, что я не помню. Понятное дело, что не попить чаю, сыграть в шахматы.
2: А что, не, было бы хорошо, кстати, неплохо.
3: А, представляешь, сейчас бы, да, вот так приглашали бы, ой, там с вами надо поговорить. Да,
2: и
3: чай
2: про валентности
3: тебе. И Counter-Strike давайте это, одну катку сделаем. Ну, или чтобы погладить по голове. Ну, кстати, такое тоже, между прочим, бывало. Вот, чтобы погладить по голове, мне приглашали. Так что все очень индивидуально.
2: По головке, по голове — это разные вещи, Ленар. У нас есть Александр. Александр, который первый правильно ответил. Также Елена. И Альбина. Все, мы вас поздравляем. Вышлем вам инструкцию по получению приза. Увидимся с вами 11 сентября в 20:00. Максимилинс, 18+.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
5: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
6: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
4: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры для ваших приветиков. Уже столько приветов вы накидываете.
3: Ну, и как всегда, очереди, знаешь, там прям мне в тот раз, это буквально позавчера. Не, позавчера получается.
2: В четверг,
3: да, так проще сказать. Люди пишут, говорят, Ленара, говорят, мы вот в 20:30, говорят, отправляли привет. А я такой, ребята, вообще, говорят, первый привет отправляли вообще в 18 часов, там, 12 минут. То есть вот такие прям хорошие, большие очереди, да. И всем, кстати, привет, друзья. Кто-то написал, что, мол, запахло шпичмаками, да, вот есть какая-то...
2: Нет, рыбой. Рыбой запахло. Ленар принес...
3: Это не рыба, если что.
2: А что это? Ну, рыбы прям пахнет. Я мылась.
3: Ярослава.
2: Это тунец. Тунцом пахнет очень-очень. Тунцом тут яичко перепелиное лежит, половинка, где еще одна?
3: Знаешь... Ярослав, в общем, кто-то пишет, да, запахло шпичмаками, да, вот со мной какая-то устойчивая такая ассоциация. Ну, правда, я люблю, вот знаешь, как по традиции вот сюда прийти, перед тем, как прийти, заехать в один магазин, понятное дело, как кафешка, наверное, уже больше, вот, и купить там перемичи, и, конечно же, треугольники, и компотик еще, я доволен.
2: Ну, у меня, кстати, тоже с тобой ассоциируется, ты когда приходишь, всегда пахнет, начинает пахнуть в студии пирожками. Это как
3: Ленар
2: детский
3: Пирожков.
2: Сад. Артур Пирожков уже есть? Вы не братья?
3: Нет, естественно, нет.
2: В общем, пирожками не пахнет сегодня, чтобы вы понимали. И вот Бабай пишет, меня к директору заводили только в пионеры принимать отдельно после всех. И то я долго сопротивлялся.
3: Слушай, ну, вообще вопрос очень легкий был, я тебе хочу сказать. Прям невероятно легкий. Вот хочется что-то такое посложнее, вот такое.
2: А сегодня была новая игра, кстати говоря, достаточно непростая. Вот, ты, наверное, не слушал, да? Вот и весь интерес к моей работе у тебя, да?
3: Я работал в это время, не серчай, конечно же, Ярослава. Да, спасибо тебе за то, что ты вот сейчас сидишь.
2: Я говорю, я в том возрасте, что когда вижу стул, я всегда сажусь. Я вот об этом тоже сегодня уже говорила. Увидела стул, присела, да.
3: Да. Ладно, смотри, у нас сейчас сколько? Московское время 19 часов 52 минуты. Что это означает? Что у нас уже через примерно 8 минут начнется вот прям моя горячо любимая программа «Привет, приветов». И ваши приветы все, конечно же, зачитаем, поставим треки, которые вы с удовольствием у нас заказываете.
2: Смотри, если сегодня трек забудется, ну, кто-то забудет поставить, да? По сути, я ведь могу быть не виноват. Если что, во всем может быть виноват ты.
3: Да, очень удобно. А да. Я могу сказать, что это Ярослава вообще, я не знаю, что-то эта женщина напутала. Я-то все добровольно, точнее, добросовестно все это сделал. Вот.
2: Короче говоря, концов мы сегодня не найдем. Пишите ваши приветики. +7 9 2 7 2 42 102 8. Музыкальные заявочки. А пока у нас впереди гороскоп.
3: Да, друзья, ждем ваши приветы. Это ты называешь гороскопом, да?
2: Дева. Неделя будет двигательная.
3: Да, девы, превосходное настроение на танцполе гарантирует вам Ярослава.
2: Девы, при вас сегодня все будут танцевать.
3: Я дева, что-то такое пока не вижу. Ладно, друзья, пока танцуем, ну а в скором времени у нас, конечно же, гороскопы.
2: А я овца.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Ну что, друзья мои, программа «Привет приветов», ту самую программу, которую вы долго-долго ждали, я прямо сейчас оглашаю. Вот так как-то вот так начали до Ярослава. Все, ну что, какие у нас приветы?
2: Сегодня
1: много приветов.
2: Не те самые приветы, сегодня обычные приветы. Ленар Сиразов, Ярослава. Целый час будем зачитывать ваши приветы в прямом эфире. Ваши музыкальные заявочки. Тут уже песню заказали на 5 минут, сколько-то там секунд.
1: Это что такая за песня?
2: Которая требует конца.
1: Песня, которая требует конца. Интересно, конечно.
2: Итак, давайте, я открываю приложение. Давай начнем с приложения. Бим, привет, включи песню «Мама, я танцую» от Азали. У нас
1: «Мама, я танцую». Вот это, да?
2: Да, вот это? У нас ее нет.
1: Слушай, мне показалось, там собачки полаяли как будто в этот момент за окном.
2: Здравствуйте, Ленар, Бим болтал. Кто-то с тобой здоровается.
1: Здравствуйте, Исянас.
2: Я ваш личный секретарь. Сегодня секретарь Ева. Ну, меня зовут Ярослава. Бим болталка, большой привет Ксении Сергеевне. Какой у вас приятный голос. Какая вы образованная и вежливая. Согласитесь ли вы со мной познакомиться? Бим болталка, помогите ее уговорить. Закажите для Ксении песню группы «Пицца Пружинка».
1: А, хорошая песня.
2: И любой другой про любовь от Арсения.
1: Я, кстати, по-моему, раньше видел сообщение от Арсения.
2: И всегда для Ксении, да?
1: Да-да-да. Что-то прям очень-очень знакомое.
2: Мне нет.
1: Надо работать по воскресеньям, по 4 часа.
2: Да, там... С перерывом на чай.
1: Да-да-да. Так, давай я прочитаю первые самые-самые сообщения, которые нам отправили в Максе. Вот, конечно же, одним из самых первых был Дима. Добрый вечер. Передаю привет всей болталке, Юлечке, Елене, дяде Жене, клубу «Крылья» Али Азали Ландышу. Это что за название такое клуба? И всем ребятам, Маше, Гульнаре Ильдусовне, Игорю Петровичу, Наталье Альбертовне, Татьяне Аркадьевне, Варваре...
2: Чай будешь?
1: Натыкач. Варвара Натыкач. О, как интересно счет. Алене, Ренате, Флюре в группе «Особое взросление».
2: Там уже выдумываешь, по-моему, нет?
1: Фонду благодарности, насколько понимаю, клубу «Сандугач». И заказал песню «Кайфы». Ты менял... Ты что-то менял. Белок ты менял. Что-то такое прям. Первый раз такое слышу.
2: Кого?
1: Белок ты менял.
2: Белок?
1: Да. Или, а, белок, наверное, да, да. Белок ты менял.
2: Это, природный белок?
1: Ну, естественно, имеется в виду там, ну, менял, например, белок яичный, например, на белок с орехов и так далее, прочее, прочее. Ярослава, вот не делай такой, пожалуйста, взгляд. Я знаю, куда ты пытаешься повернуть, но я это не позволю сделать.
2: Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки. Сегодня день памяти Юрия Шатунова. Поставь, пожалуйста, песню «Седая ночь». Мне кажется, дай повод Светлане только Шатунову послушать. Каждый день памяти Юрию Шатунову. Ваши приветики еще обязательно зачитаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы пошли пока с белками да с белками будем разбираться.
0: Но... Привет, приветов на Бим Радио. Реклама на Бим Радио.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: У нас тут такие интересные темы за эфиром, да? Сейчас быстренько ваши приветики. Приветики ваши сейчас быстренько и.
2: Так, давай я, кстати, начну читать эти приветики.
1: Давай.
2: Ой, музычка какая, какую ты нашла. Ну что, пишет Людмилка, да? Людмилка, которая любит Милку, прям так хочет сказать. Вечер добрый, всем хорошего завершения выходных, выспаться, отдохнуть и с новыми силами начинать новую рабочую неделю. Передаю привет ведущим вам, Ленар, Ярослава и сотрудникам БИМа. Спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете наши будни и выходные веселее. Огромный привет моему мужу Антону и троим деткам, всем тем, кто меня узнал, и, конечно же, нашей болталке. Включите, пожалуйста, песню No Dub Don't Speak или Melanie C. I turn to you.
1: Вариант
2: благодарю.
1: А, вариант А, он покороче. Don't speak, I don't want to see.
2: Это что, песня, да?
1: А, да, вот, а вторая, она вообще там 5:37 длится.
2: Представляешь, большая такая семья, трое деток. Но ты...
1: Представляю!
2: Конечно, трое деток.
1: Прикинь! Доброго вечера, Ярославушка и Ленар. Совместный эфир — это самое доброе и веселое, что может быть воскресным вечером. Передаю привет БИМ семье нашей болталки. Как хорошо, что мы есть. Спасибо за поддержку сегодняшней игре, Ярослава. Ярославе и всей группе. Вы верите в меня больше, чем я верила, когда игра началась. Поставьте, пожалуйста, она танцует под любе.
2: Под любе.
1: Ну да, на ЖД еще.
2: Ведь она патриот. Да. Слушай, хорошо.
1: И шаман ее зовет. Это же шаман.
2: Давай дальше следующее сообщение. Юлия пишет. Кстати, Юлия — это та самая девушка, представляешь, в один вечер. Я такой, ну, смотрю, она отправляет сообщение, там, мол, вот, там, пиццу готовлю и так далее. Я говорю, ой, можете мне тоже отправить сюда в студию? И прикинь, она отправила. Вот, прям реально полпицца.
1: А где мое варенье?
2: Не знаю, Юля.
1: Юля, где
2: еще
1: мое
2: раз
1: варенье?
2: Спасибо
1: там
2: за
1: же,
2: пиццу.
1: Где сливы от Павла?
2: Я вот всегда вспоминаю Юлю
1: мужиком,
2: таким добрым словом. Uh-huh. Итак, пишет Юлия: здравствуй, Ленар, спасибо за отличный эфир. Представляешь, вот я буквально, ну я не знаю, сколько там, 20-30 минут в эфире.
1: Тебя
2: уже
1: еще не
2: спасибо
1: было.
2: За эфир.
1: А нет,
2: как приятно. Передаю привет своей любимой семье, дочкам, зайкам. И можно, пожалуйста, песню Андрея Губина «Такие девушки, как звезды». Если вдруг этой песни нет, можно так. Когда Паскаль — шелковое сердце для разговора.
1: Только шелковое сердце. О, Павел, где мои сливы? Привет, Казань вечерняя. Привет вам, Ленар и Ярослава. Отличного вам воскресного эфира. Привет, бим-болталки, девонькам и ребятам. Юлии, кошечке, Рушене, Анатольевне, Юрьевне, Динчику, Эли, Елене. Всем, всем красоткам. Дениске, например, Расиму, Диме, ночному дожору, Алексею, Михаилу. Привет всем, кто меня знает.
2: Ума Турман.
1: Токсины.
2: Таксоны.
1: Ну, токсины.
2: Токсины. Благодарю, пишет Павел. И вот, кстати, он отправил привет Диме, ночному дожору. Знаешь, я вот тоже периодически временами бываю Ленаром, ночным дожором.
1: Да, пиццу, например, от Юлии, да?
2: Да, кстати.
1: Эш-пошмаки.
2: Ты представляешь, я супруга сказала, говорит, ну, если вкусно, оставь. А я все съел, потому что она была реально очень вкусная. Надеюсь, она меня не слушает. Так, имя, фамилия пишет. Воу. Добрый вечер, Бимрадио, ведущий, СНТ, Проектант провожает лето. Сидим, отдыхаем. Шашлык, машлык. Поставьте, пожалуйста, малиновую ладу. Заранее рахмат. Хочешь тебе, кстати, анекдот про татар?
1: За 18 секунд успеешь?
2: Нет, не успею. Давай уже в следующий раз.
1: А за 4 часа с перерывом на чай.
2: А что за песня прямо сейчас будет у нас?
1: Вот это.
2: Красота.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Вечер добрый. Ленар Сиразов, Ярослава. Сегодня программа «Привет, приветов» у нас в таком составе. Но что неизменно, так это ваши приветики. Привет, Ленарчик. Привет, Казани, бимчане. Передаю приветик всей болталке, ведьмочкам нашей команды. И, конечно же, парням болталки тоже приветик. А песню «Корни», 25 этаж.
2: Хорошая, кстати,
1: спасибо,
2: песня.
1: Спасибо, Ленарка. Тебе, видишь, спасибо. Я все озвучил, песню поставил. Алинару спасибо. И пицца
2: и
1: тоже
2: вам,
1: тебе, да.
2: И вам спасибо за эти теплые слова, друзья мои. Ну что же, еще один привет. Добрый вечер, Бим Радио. Поставьте... А, нет, стоп. Поздравьте, пожалуйста, сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Татарстан с профессиональным праздником. Особенно хочу поздравить Сагдатыча. Главное, чтобы всегда было Биг Пя и не забывать Ял Итарья. Пенсионер МВД Айрат Нурулин. Если можно, песня «Любэ». Как ты думаешь, какая песня «Любэ»? Опера, конечно же, заказывает у нас Айрат Нурулин.
1: Ну, хороший выбор.
2: Ну, знаешь, учитывая, какой праздник, конечно же, эта песня прям идеально подходит. Да, все, обязательно мы передали ваш привет, Айрат. Вот.
1: Ленар, Ярослава, все приветы вам. Сегодня гараж пустует, нет никого, кроме меня. Если что, я вас жду. Есть все.
2: Ого!
1: Хочется там... лепса. А что есть? А можно все посмотреть? Фотку, пожалуйста. Да, давай посмотрим.
2: Да, а может, приедем, да?
1: А то сейчас приедем, там и почки будут, и печень. Две печени, четыре почки.
2: Кстати, вот между прочим, да, вот я тебе обещал рассказать анекдот про татар.
1: Да, это то, что не рассказывал.
2: Мне, причем, знаешь, рассказал этот татарин из Астрахани, астраханский татарин. Вот, говорит, вы, говорит, татары такие интересные, говорит, постоянно говорите вот так интересно, говорит, так забавно, мол, банан-манан, колбаса-молбаса, да, козлар-мазлар, да. Почему вы, говорит, так постоянно говорите? Ну, как тебе объяснить-то? Культур-мультур такой. Спасибо, ладно.
1: Ты слышала, я сегодня тоже рассказывала анекдот.
2: Нет, конечно, нет.
1: Учительница спрашивает: Ленарчик, что идет после 69?
2: 70.
1: Мыть рот.
2: Ой, Ярослава.
1: Вот, культур-мультур! Да. Понятно?
2: Я тебе скажу, что обозыгна жуим. Ты знаешь, что такое?
1: Юкинга, не знаю, минбит татар кузыну. Чуть-чуть.
2: Да, ладно. Где твои чуть-чуть? Давай вот эти чуть-чуть.
1: Тебе показать чуть-чуть свои?
2: Давай дальше тогда. Юрьевна пишет: добрый вечер, Бимка-любимка. Хочу передать приветик любимкам из болталки. Вы лучше. Можно песню «Зиверт Газ» от Юрьевны. Все, тогда будем газовать обязательно. Еще один привет, я думаю, да, успеваем передать. Расим Закиров пишет: добрый вечер, можно, пожалуйста, так, вот так, ладно, давай еще раз, Расим, еще
1: давай
2: раз.
1: Давай сделаем вид, что ничего не было, давай.
2: Да.
1: Кто еще там пишет? Вот тут Юрьевна такая... написала,
2: пау,
1: миленькая.
2: Да, Расим Закиров пишет: добрый вечер, можно огромное спасибо сказать Денису Синичкину за баню и песенку про
1: не
2: зайца.
1: Не надо банить никого за баню.
2: Да, здорово, вот ребята, видимо, очень хорошо отдохнули. Еще один привет, да, привет всей группе Бимболталки. Можно песню «I'm sexy and I know it», пишет Ильнор. Ильнор, ей, отлично, все.
1: +7 9 8 2 42 102 8. Добрый вечер всем радиослушателям Бим и нашим любимым ведущим Ярославе Ленару. Мы каждый выходной возвращаемся с дачи домой, слушаем Бим Радио. Тут какую-то песню, если честно, не поняла. Напишите подробнее, что за песню вам нужно поставить. +7 9 8 2 42 102 8. Еще полчасика у нас с вами на общение. Ждем ваши приветики.
2: Я хочу больше.
0: На Бим Радио. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
0: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: привет в тему. Ярослава и Ленар, вы такая команда. Может, будете вместе приветы вести каждый день? С удовольствием. Один читает в Максе, другая читает приложение. Так будете успевать всем приветы читать. И еще передаю приветы Руслану Губину. Под Андрея Губина.
1: Ура, мы умеем!

0: проделайте водную процедуру.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
2: Ведущие Beam Radio, что мы хотим делать? Зачитывать ваши приветики.
3: А зачем мы хотим это делать?
2: Чтобы скорее пойти домой.
3: Нет! Мы сегодня работаем до половины десятого, меня не волнует.
2: Плюс 7-927-240-202-8. Можно помедленнее, пожалуйста.
3: Помедленнее, да? 8-9-2-72-42-102-8. Давай еще помедленнее.
2: Давай приветики зачитывать,
3: жиде, а то... Туксан ике, жмеш ике,
2: жите, жите, жите.
3: Крак ике, из де ике, сигас.
2: Икай, что ли?
3: Beam Radio-са. Сызным, блин. Ага, так, ну что, поехали. Так, читаем приветики. Ну-ка, ну-ка. Так. Хочу передать привет моему любимому мужу, Фунтову Алексею, который сейчас помогает мне готовить праздничный стол на завтра, потому что завтра моим двойняшкам, у моих двойняшек день рождения. Ждем гостей, спасибо большое. Хотелось бы услышать что-то веселое, задорное, что-то подустали уже, а спать рано. Надо поддержать людей.
2: Ну, в твоем понимании, что такое?
3: Я не знаю, вот что-то такое, знаешь, рок, мне кажется.
2: Думаешь?
3: Да.
2: А мне кажется, что-то такое.
3: А может, знаешь, типа It's my life. Что-то такое.
2: Нет, вот это не годится.
3: Ну нет.
2: Катерина, как вам?
3: Это, знаешь, это больше дорожное радио. Почти рок какой-нибудь.
2: Ты сейчас сгоришь здесь от пепла. Какое еще радио? Beam Radio.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Музыкальных пожеланий очень много. Не знаю, все уместим, не уместим. Как будто бы уже нет, но что-нибудь до нас следующий час перекинем. Пока ваши приветики, кстати, через приложение тоже передаете. Привет, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой семье, жене Татьяне, дочерям Кристине и Маришке. Пожелать хорошего окончания выходных. Привет всей Казани. Ярослава, поставьте, пожалуйста, Уганьяк.
2: Хорошая песня. Да.
1: Я в прошлом часе ставила, и споем, я думаю, еще, да? Да,
2: вот знаешь, все-таки у нас такая интересная республика, да? Ярослава, поставьте песню, пожалуйста, Уганьяк, да? Все-таки Татарстан во всей своей красоте и прекрасности.
1: А какую песню, ты думаешь, вот прям было бы ожидаемо у Ярослава попросить?
2: Ну, точно не Уганьяк. Вот как раз-таки, ну что ж, девчата помаленькая и так далее.
1: Думаешь?
2: Или военгу какой. Я не знаю, у меня вот с тобой ассоциация, это какая-то вот там военга какая-то, такая прям, знаешь, такая женщина такая.
1: Ваенга?
2: Да. Ваенга, да? Я не знаю, ваенга. Я ее не особо слушал.
1: А я думала, что-то такое. Ярослав, поставь, пожалуйста, мне... не песню мне, поставь, пожалуйста, Ярослав. Добрый вечер, прекрасная фея Ярослава и наш эфирный батыр Ленар. Хочу передать огромный привет и бимчанам всей республики. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи и сил на соревнованиях.
2: Удачи и сил, конечно же, на соревнованиях. Слушай, эта музыка, это, знаешь, вот мне кажется, не в тему звучит. Это если было бы, знаешь,
1: кажется,
2: там...
1: в тему сейчас...
2: Какой-нибудь вот такая пафосная музыка, такая прям, да, удачи вам на соревнованиях. Молодцы, что у нас... написали, тоже очень приятно. Вы напишите обязательно, по какому виду спорта будут соревнования.
1: Так он написал, я просто не дочитала.
2: Ну-ка.
1: А я не знаю, это по-английски.
2: Давай.
1: Через несколько часов буду рада услышать в эфире песню «Музыка» в исполнении Бьянка. Спасибо вам за классную атмосферу, отличное настроение. Ирик из Вашингтона нам пишет.
2: А, да, Ирик, привет тебе большое. Тот самый татарин из Вашингтона.
1: Ну, то есть песня, короче, не канает, что ли, получается? Из Вашингтона нормально же по-английски же поем.
2: Да, друзья, в моих эфирах такого словоблудия и такой распущенности никогда не слышите. Вот это уже другое дело.
1: А,
2: да,
1: ты
2: да,
1: на
2: да.
1: кого батон крошишь?
2: Это другое дело.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Пишите ваши приветики. Хотела орать, но решила, что не буду.
2: Кстати, я предлагаю даже нам созвониться. Обязательно напишите, точнее, позвоните нам по номеру телефона 292-102-8. 292-102-8. Захотелось как-то немножко поболтать.
1: То есть я тебя больше не устраиваю?
2: Ну, конечно.
1: Одеваюсь.
2: Устраиваешь.
0: Привет, приветов на Beam Radio.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, до нас дозвонилась Ксения. Сегодня у нас Ксения дежурная по звоночкам.
2: Да, Ксения, привет, привет, привет. Вечер добрый.
3: Добрый вечер, любимая ведущая.
2: Ой, это же моя любимая как раз.
1: Да ладно, она же сказала, да, что ты ее любимый, можешь это.
2: Все, да, это взаимно.
1: Расслабься.
2: Да. Как дела у вас, Ксения, скажите?
3: Дела замечательно. После игры с Ярославом настроение прям взлетело до небес.
1: А, она женщина.
2: Ага, это я не понял, это Ярослава сейчас вот это сказала? А?
1: Или это нет, это Ксения.
2: Ксения, да?
1: Да, Ксения, прям как я делает, молодец, быстро учится Ксения.
2: Понятно, понятно. А чем сейчас занимаетесь, Ксения?
3: Ну, сейчас уже все, пора отдыхать. До этого пекла шарлотку, жарила баклажаны, все, что привезли с дачи, нужно обязательно превратить во что-то вкусное.
2: Ой, вот так звучит, да.
1: Утилизировать. А приветы кому?
3: Ну, привет любимым ведущим. Светите, процветайте, пусть ваше радио как можно дольше остается в эфире, радует нас. Мы вас очень любим.
2: Это взаимно.
3: Также любимые бим-болталки, ребята, спасибо вам за поддержку. Всегда вы рядом, всегда мы вместе, мы большая бим-семья. И всем слушателям.
1: Песню какую?
3: А моя песня уже звучала, поэтому любую из тех, что еще не успели поставить.
1: Спасибо огромное, Ксения. Вам хорошего вечера.
2: Да, я попрощаюсь. Ксения, доброй ночи вам. Да, обнимаю. Прям, когда сказали про баклажаны, я прям сразу, у меня в голове песня. Баклажанчики.
1: Да ладно, ты сразу там что-то
2: куда-то рухнет. Баклажанчики. Любят девочки, любят мальчики. Доброй ночи вам, Ксения.
3: Доброй ночи.
1: Хорошего настроения. Все? Баклажан, ты успокоился?
2: Нет, еще там еще же... Что еще было? Шарлотка. Шарлотка. Хорошая подводка. Так, Ренат Каримов.
1: А мы попозже. Все попозже у нас сейчас. Все,
2: а,
1: у нас,
2: ну ладно.
1: Все, мы вернемся. Мы скоро, да, вернемся. Угу. Да, да.
0: Реклама на Бим.

0: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
2: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родителей, начинаем новый сезон. BIM Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Плюс 7 9 2 7 2 42 102 8.
2: Да, как хорошо, что все-таки Ярослава веду я с тобой, да, как-то.
1: Да. Они ты кто? Саш... А ты кто? Кто здесь?
2: А кто это? Это, знаешь, это Пушкин же, по-моему, да? Они сошлись. Огонь и лед. Нет. Вода и пламень.
1: Лед и пламя – это «Игра престолов» 18+. Ярослава, я хотела услышать песню «Алсу» в исполнении Сергея Быкова и «Матур». Я не нашла такую песню, прошу прощения, все обыскала. Привет, Бимка-любимка, огромный привет вам, дорогие ведущие всей Казани, моим дорогим родным и близким друзьям. Особенный привет моему любимому мужу Дмитрию. Ты лучший мужчина на земле. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя до луны и обратно. От Юлии Викторовны это сообщение. Обожаю такие сообщения. Дай бог вам здоровья. Да?
2: Да, очень теплое сообщение. Ренат Каримов пишет: «Привет, Бим, добрый вечер, Ленар, Ярослава. Прикольный дуэт вы замутили сегодня. Все, кто имеет отношение к нефтяной промышленности, поздравляю с днем нефтяника». Ого, какой праздник. «Пусть ваш труд ценят по достоинству, рабочий не проходит спокойно, а каждый день заканчивается возвращением домой к близким. Придаю пламенный привет замечательной креативной девушке Гузель Аглямовне и пожелание скорейшего выздоровления. Верь, все прекрасное впереди. И в честь праздника давайте зарядим заводной шикарный пам-пам-пам-пам-пам-пам». В общем, это трек «Scatman, Don Scatman».
1: I'm a Scatman! Мой пирожок. Мой пирожок. Я к тебе обращаюсь.
2: Так интересно было написано там пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, трек «Scatman, Don Scatman». Скэтмена зовут Джон Скэтман. Отлично, Дима, кстати, пишет, да, так, Дима, ну-ка, для Ярославы и Ленара за хороший эфир тут прям яичница, да, помидорчики, все это шкварчит на сковородочке.
1: А сосиски есть?
2: А сосисок нет как раз-таки, да.
1: Я не буду.
2: Дима, я уж думал там какой-то ризотто делать какой-нибудь, я не знаю, там какие-нибудь блюда, какие-нибудь, вот.
1: Омар.
2: А, жареные омары в сливочном соусе.
1: Всем омарам
2: с
1: привет.
2: Вином Кэмбон Джане 1947 года выпуска. Ну ладно, тоже.
1: Где песня про зайцев будет, наверное, уже в следующем часе. Так, есть ты что-то еще открыл тут, да, от Ильи?
2: Тут стихотворение просто. О.
1: Мы попозже его зачитаем, пока у нас тут Григорий Лепс. Еще успевайте написать приветик по 7-9-2-7-2-42-102-8. I'm a Scatman!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Итак, друзья, это программа «Привет, приветов». Наверное, да, потихонечку уже будем прощаться, мне кажется, Ярослава.
2: Можно по-громкому?
1: О, Господи.
2: Что ты сказала? Ну ладно, давай потихоньку.
1: Ярослава, ты знаешь, вот я обычно веду программу «Привет, приветов». Мы так как-то по-уютному, как-то, знаешь, так по-домашнему.
2: А ну ты бы сказал, я бы тоже вазу поставила с цветами, уют бы в студии создала бы, так сказать.
1: А ты такой огонечек так вложила, мне тоже очень понравилось. И вообще очень приятно всегда вести с тобой. А что молчишь-то?
2: Хотел сказать, понятно. Нет, на самом деле, привет хочу успеть зачитать. Спасибо, это взаимно.
1: Да.
2: Привет, любимые радиоведущие. Хочу передать вам и всем радиослушателям.
1: Орфография. Немножко... Ну, да. Нормально, понимаем.
2: Как сложно сохранять и любовь к грамотности, и друзей. Так, всем участникам беседы-болталки. С уважением, просто Денчик. А, Денчик в бане, ему можно ошибаться. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Кино». Песня без слов. Вот.
1: А, прям так называется?
2: А, это, наверное, другой день.
1: Перемен требуют наши сердца.
2: Всем замечательного вечера, банально, тривиально. Но скажите, пожалуйста, что Рамиль Василов самый лучший мужчина на свете. А тут недавно писали, что Дмитрий самый лучший.
1: Ну, все относительно в нашем мире. Вот для этой прекрасной
2: парня,
1: леди.
2: Нет проблем. Нет парня, нет проблем.
1: Ярослава, включайся обратно.
2: Так, все как будто бы есть еще приветики. Что ты там видишь? Я вижу. Зарплата будет 10 числа. Ты посмотрел приветы, да?
1: Слушай, ну, по-моему, все приветы мы передали. Вот. Ну, мы молодцы, что-то сказать. Ну ладно, друзья мои, да, давайте тогда прощаться. Да, конечно же, сегодня, представляете, 4 часа подряд работала наша любимая, обворожительная, неповторимая, знойная, бесшабашная Ярослава. Не знаю ее фамилию, конечно.
2: Ты просто прощаешься? Я подготовилась. Ты можешь еще прощаться.
1: Было очень хорошо с тобой вести этот эфир.
2: О май гад. О май гад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо огромное всем, кто этот вечер провел с нами. Спасибо вам за эфир.
1: Ла-ла-ла-ла-лай.
2: Ксения пишет, уютно, позитивно. Ярослава, просто огонь. Ленар, всегда тепло и уют. Так это ты вазу должен тащить в следующий раз.
1: Я обязательно это сделаю.
2: Ленар, спасибо тебе большое за компанию.
1: Взаимно, очень взаимно.
2: Всем хорошего вечера, мы вас любим.
1: Доброй ночи, друзья. Прощайте.
2: Берегите себя, услышимся завтра.
3: Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края.
2: И, кстати говоря, если вам сегодня не говорили, что вас любят, знайте, что мы вас любим.
3: Прощай, мы расстаемся навсегда.
1: А если кто-то вас обидел, друзья, если вас кто-то обидел, тебя кто-то обидел. Прощай, конечно же.
2: Втащай ему и все. Все, всем пока.
1: Пока-пока.
3: А чтоб понять мою печаль, стоя небо, посмотри.
0: Привет, приветов на Бим Радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что зрение кошки одновременно и лучше, и хуже человеческого. Лучше, потому что кошки гораздо лучше видят в темноте и имеют более широкий угол периферического зрения. Хуже, потому что они не различают цвета так, как люди. Например, трава кажется кошкам красной.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «КанАвто». Дилерский центр «Лада».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В сентябре от 624 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада КанАвто» 8 843 230 3030. Акция действует до 30 сентября 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: БИМ РАДИО.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ты мечтал создать воздушный шар и улететь на нем за край света? Мы знаем место, где мечты о небе становятся реальностью. С 10 по 13 сентября. Фестиваль «Мечтатели». Город Болгар. Ты выберешь сам. Лететь на шаре, наблюдать за пролетом шаров над уникальной исторической локацией или самому построить аэростат и поднять его в небо. Сотни мастеров, десятки площадок, ночное шоу шаров и многое другое. 0+. Вход свободный. Подробности в группе ВК. При поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами А-студио. Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возраста.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Осеннее настроение на любимой волне.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.
5: Осеннее, уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1904 года,

17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года,

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакете

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон! Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

Ты фунт, ты фунт.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Ich hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht ist.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Чтобы

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.